жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари.

обратите внимание, друзья, тема путешествий у нас в ночи так вот музыкально продвигается. К чему бы это? Eruption на Retro FM и их версия билета в один конец в 3 часа и 20 минут. Очень динамично, очень драйвово и, наверное, жизненно для кого-то. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброй пока что еще ночи. Скоро Джордж Харрисон, Танит Тикарама, Ирина Аллегрова на Ретро FM.

сколько драйва, сколько энергии, сколько жизненной силы в этой простой, но совершенно потрясающей, очаровательной песне. Джордж Харрисон на Ретро FM, 3 часа и 35 минут. Дальше Евгений Белоусов, Альфавиль и Лу Бега. Друзья, будьте рядом, это Ретро FM.

давайте, друзья, расценивать это как сигнал к отправлению утреннего экспресса. И отправление это состоится уже буквально через 11 минут. Почти 3:50 в столице, а это означает, что пора готовиться к увлекательному путешествию. Ровно в 4:00 стартует утренний экспресс, начнется наше путешествие в направлении доброго и бодрого утра. Ретро FM, утренний экспресс совсем скоро начнет свой путь.

0: утренний экспресс, друзья. Это утро безо всякого риска в разных стилях, жанрах и направлениях, где главным является одно – ваше хорошее настроение с утра пораньше. Дуэт «Кармен» на Ретро FM, 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра. И давайте посмотрим, каков этот день будет с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 6 октября, вторник. В любой ситуации можно найти положительные стороны. Не поспоришь? Овны, порадуйте себя и уделите время чему-то приятному. Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Настало время решить этот вопрос. Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением. Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно. Львы, не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки. Девы, подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом уже действовать. Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения. Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня. Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий. Козероги. Основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям. Водолеи. Прислушивайтесь к мнению партнеров. Они смогут расширить представление о ваших возможностях. Ну и рыбы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: и теперь несколько слов о том, что интересного и прекрасного ожидает нас в лучшем утреннем экспрессе, который может только придумать человечество. Итак, друзья, с гороскопом уже ознакомились. Впереди ждет встреча с ежедневником. Полистаем где-то вдумчиво, где-то весело. Узнаем, что интересного в этот день происходило. Ну и, конечно же, начиная со следующего часа, начнет свою работу рубрика «Позитив», в которой я призываю вас делиться всем хорошим. А автору самого позитивного сообщения достанется тостер. Ну, поехали.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну вот и мы с вами, друзья, тоже встретились. Настало время, конкретнее 4:30. Самое подходящее время для того, чтобы полистать ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 6-е, месяц 10-й, год 2026-й. Вторник. Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний. Этот международный экологический праздник был учрежден в 1979 году с целью привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. То есть нашей с вами планеты. По традиции в этот день по всему миру проводятся различные просветительские мероприятия, выставки, съезды, семинары. День рождения сегодня отмечает советский актер театра и кино, народный артист Литовской ССР Йозас Будрайтис. За свою творческую карьеру он заслужил любовь зрителей и уважение коллег. Поклонницы забрасывали его письмами с признаниями в любви. На его счету роли в таких фильмах, как «Служили два товарища», «Опасный возраст», «Подранки», «Блокада», «С тобой и без тебя», «Возвращение с орбиты», «Классик» и других. 6 октября в 1927 году состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза», ну или «Джазовый певец». С этого момента началась эра звукового кино. Картина имела огромный успех и принесла новоиспеченной компании Warner Brothers прибыль в 3,5 миллиона долларов, баснословную для тех времен. По мнению многих историков, прокат музыкального фильма «Певец джаза» убедительно показал, что звуковое кино возможно и что более чем 30-летний период великого немого близится к завершению. В России звуковой кинозал впервые открылся в октябре 1929 года на Невском проспекте в Ленинграде. Сегодня день российского страховщика, профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере страхования. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 6 октября в 1921 году, 105 лет назад, начал свою деятельность Госстрах РСФСР. На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы. А в России на данном рынке услуг работает более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны. И всех причастных к этому профпразднику мы сегодня поздравляем!
1: Ежедневник.
2: На Ретро.

утренний экспресс не останавливается ни на минуточку, ни на секундочку. Мчится неудержимо вперед. И доброе утро, оно уж не за горами, расцветет где-то часа через два. Сандра на Ретро-ФМ, 4 часа и 35 минут. Скоро услышим Милен Фармер, Бонни М и Жанну Рождественскую.

4 часа и почти 50 минут в столице. Это Милен Фармер на Ретро-ФМ в качестве музыкального сопровождения нашего невероятно быстро мчащегося утреннего экспресса. Друзья, надеюсь, ваше пробуждение проходит в гуманном режиме. Никто, как говорится, не пострадал. И если даже пробуждение произошло насильно, все-таки потом все нормализуется.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Мы держим путь в сторону утра. Причем не простого, а доброго. 5 часов в столице. Просыпаемся.
1: Утренний экспресс.

0: нет, друзья, еще неоднократно выйдет зайчик погулять, но в том смысле, что все продолжается, и утренний экспресс мчится. 5:06 в столице, веселые ребята на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев, впереди у нас гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 6 октября, на календаре вторник. В любой ситуации можно найти положительные стороны. Овны, порадуйте себя и уделите время чему-то приятному. Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Настало время решить этот вопрос. Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением. Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно. Львы, не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки. Девы, подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать. Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения. Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня. Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий. Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям. Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях. Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро FM.
1: Да, друзья, настало то самое время, когда можно и нужно делиться, хвалиться, не постесняюсь этого слова, даже хвастаться тем хорошим, что в вашей жизни присутствует, или же запланировано, или же вы твердо уверены, что вот еще немного, и это хорошее произойдет. Короче говоря, все, что позитивное к нам приходит, прилетает, приплывает, давайте, не стесняйтесь, обнародуйте. Будем рады услышать все это дело и порадоваться, конечно же, за вас. Мало ли что, достигли вы чего-то хорошего, там, на права сдали, допустим, ребенок родился, квартиру семья получила или купила. Короче говоря, давайте, пишите позитивные новости, они очень-очень нужны этому миру. Автору самого позитивного сообщения от Retro FM достанется тостер для того, чтобы мир вокруг вас, уважаемый автор, стал еще более позитивным. Так что с нетерпением жду ваших сообщений в наш канал в Максе и с удовольствием буду эти сообщения читать. Андрей Мареев, Ретро FM, Утренний Экспресс, рубрика «Позитив». Поехали!

0: Вот проснулся человек с утра пораньше, а конкретно в 5:30, и ему вот такое наикрасивейшее невероятной нежности в уши. Здорово же, правда? Тот Кутуньо на Ретро FM. Всем желаю доброго утра, друзья, и давайте полистаем ежедневник, раз уж ко времени пришлось.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Итак, 6 октября, год 2026, на календаре вторник. В этот день, в 1889 году в Париже, открылось именитое ночное кабаре «Мулен Руж» — «Красная мельница». Публика была впечатлена огромным танцзалом в свете газовых ламп, бархатом на стенах, а также деревянным слоном. Помимо простых посетителей, в «Мулен Руж» собирались аристократы и люди искусства — богемы. Пикассо, Оскар Уайлд, даже члены королевских семей, например, принц Уэльский. Сегодня знаменитое кабаре является одним из символов Парижа, куда, как и в старые времена, приходят посмотреть знаменитый Кан-Кан, одну из визитных карточек Франции. День рождения сегодня отмечают хоккеист, тренер, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов, художник, график, народный художник СССР Александр Шилов, телеведущий, комментатор, лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Губерниев. В этот день, в 1977 году, состоялся первый полет истребителя МиГ-29. Летные испытания подтвердили очень удачную конструкцию истребителя. От зарубежных и даже современных аналогов самолет отличается выдающимися маневренными качествами в уникальном диапазоне скоростей и высот, эффективной системой вооружения, мощной конструкцией каркаса и простой в обслуживании. Простотой в обслуживании. В настоящее время истребитель МиГ-29 и его последующие модификации успешно эксплуатируются вооруженными силами России, а также состоят на вооружении других стран. Сегодня Международный день георазнообразия. Этот экологический праздник был официально учрежден в 2021 году. Его цель — напомнить всем нам о том, что георазнообразие является фундаментом для биоразнообразия. Неживая природа формирует ландшафты, экосистемы, регулирует запасы пресной воды и обеспечивает ресурсами. Знания в области геонаук критически важны для предотвращения природных катастроф и достижения целей устойчивого развития всего человечества. Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр и Раиса. Мои поздравления всем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро FM.

Вот это непременно, друзья, в обязательном порядке надо делиться счастьем и, конечно же, позитивом. Не забывайте, пишите. Это я так, к слову. 5.35 в столице. Это группа Стас Намин на Ретро FM. Дальше Владимир Кузьмин, Альбан и Рамина Пауэр и Майкл Джексон.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: А вот и подоспели уже первые сообщения позитивного характера, пишет Ильдус из Пермского края. Всем доброго утра и хорошего плодотворного дня. Солнце взойдет наверняка, вот тебе, друг, моя рука. Ну что ж, весьма поэтично. Пишет Анастасия: доброе утро, берегите себя и своих близких. Это правильное пожелание. Пишет Владимир: а у нас сын возвращается со своего, ура, ждем. Мои поздравления. Здорово. Мария и Антон пишут: ко мне мама приехала навсегда. Не видела ее 7 лет. Ретро-ФМ ее любимое радио, а теперь и наше. Завтракаем теперь под радио. Даже внучек приучила второклашек завтракать под Ретро-ФМ. Это так круто, такой большой семьей быть. Мария из Красноярского края. Да, действительно, это наверняка свежее ощущение, Мария. Я думаю, что вам многого придется, наверное, научиться заново жить большой семьей. Это не просто бывает. Так, привет, Ретро-ФМ с Камчатки. У нас осенний пикничок с мужем под любимую волну. Всем хорошего настроения желает Лаура.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ведь пока еще свежи воспоминания о лете, и не так больно о нем вспоминать. У кого-то оно было насыщенным. Ну что ж, у кого-то, возможно, прошло более спокойно. Тем не менее, друзья, как бы ваше лето ни прошло, оно прошло. Осень на дворе, уже октябрь месяц. 6:06 в столице. Всем доброго утра. Меня зовут Андрей Мареев.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 6 октября, к вопросу о времени года. Вторник. В любой ситуации можно найти положительные стороны. Вот я говорю, что осень тоже бывает приятной. Овны, порадуйте себя и уделите время чему-то приятному. Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Настало время решить этот вопрос. Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением. Раки. Приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно. Львы. Не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки. Девы. Подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать. Весы. Общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения. Скорпионы. Если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня. Стрельцы. Старые связи могут привнести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий. Козероги. Основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим, пустым обещаниям. Водолеи. Прислушайтесь к мнению партнеров. Они смогут расширить представление о ваших возможностях. Рыбы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро FM.
1: И сообщения продолжают приходить, одно позитивнее другого, а второе позитивнее третьего и так далее. Так, пишет Соня из Омска, я так понимаю. Всем доброго, бодрого и веселого утра. Хочу рассказать радостную новость. Сегодня в Тюкалинске состоится матч по волейболу. Желаю нам победы и получить подарок тостер от Retro FM. Всем отличного осеннего настроения. Вот так вот, прямо и незатейливо. Так, хорошо, пишет Александр. Говорит, у него сегодня день рождения, ему исполняется 45 лет, и он сегодня работает. И я так понимаю, работает он водителем транспорта пассажирского, то ли такси, то ли автобуса, возит разных людей. Александр, с днем рождения вас и, конечно же, без аварийной езды, тем более сегодня в день рождения. Пишет Алексей и Лиза из Омска. Доброе утро, Ретро FM. Вчера с женой забрали свою новую машину прямиком из Японии. Надеюсь, прослужит долго и верно и будет нас радовать. Мы очень счастливы и хвастаемся. И правильно, это как раз тот самый случай, когда счастье хоть и любит тишину, но все-таки надо оповестить население о том, как человек счастлив. Пишет Юля. Я так долго откладывал рабочие дела, что сегодня, когда заглянул начальник, сделала все за 15 минут. Оказывается, я умею работать в режиме турбоускорения. Плюс одна способность. Всем яркой и уютной осени. Юля, я очень рад, что новый день принес вам такое приятное открытие. Пусть и дальше вас радует и этот день, и все последующие.
0: Позитив. На Ретро FM.
2: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: хотел было сказать, что отличный тост насчет того, чтобы мечты все сбывались, но потом подумал, что рановато для тостов, 6:30 всего, поэтому просто пусть это будет утреннее пожелание, а заодно повод полистать ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 6 октября, год 2026, вторник. И сегодня день российского страховщика, профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере страхования. Дата празднования выбрана, конечно же, не случайно. Именно 6 октября в 1921 году, то есть 105 лет назад, начал свою деятельность Госстрах РСФСР. На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы. А в России на данном рынке услуг работает более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны. Всех причастных к этому профпразднику мы сегодня поздравляем. 6 октября в 1927 году состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза». С этого момента началась эра звукового кино. Картина имела огромный успех и принесла новоиспеченной компании Warner Brothers прибыль в 3,5 миллиона долларов, баснословную для тех времен. По мнению многих историков, прокат музыкального фильма «Певец джаза» убедительно показал, что звуковое кино возможно, и что более чем 30-летний период великого немого, так называли кинематограф на его заре, близится к завершению. В России звуковой кинозал впервые открылся в октябре 1929 года на Невском проспекте в Ленинграде. В этот день, в 1977 году, состоялся первый полет истребителя МиГ-29. Летные испытания подтвердили очень удачную конструкцию истребителя. От зарубежных и даже современных аналогов самолет отличается выдающимися маневренными качествами в уникальном диапазоне скоростей и высот, эффективной системой вооружения, мощной конструкцией каркаса и простотой обслуживания. В настоящее время истребители МиГ-29 и его последующие модификации успешно эксплуатируются вооруженными силами России, а также состоят на вооружении других стран. А еще сегодня день любителей чеснока, день георгин, цветы такие, день висения на люстре, хо-хо-хо-хо-хо. День безумного шляпника, тоже ха-ха, день признательности большим размером, день фруктов на работе, день апельсинового вина и день лапши. Короче говоря, сегодня масса поводов сделать этот вторник праздничным, необычным, ну и, может быть, даже вкусным.
1: Ежедневник.
2: На ретро.

Как можно осуждать людей, которые сейчас волей-неволей, но как-то начали совершать танцевальные телодвижения? Организмы сами в пляс идут. Modern Talking на Retro FM. 6:35. Дальше дуэт Erasure, Art Company и Mirage.

crazy time, and I think to myself, why now? Why?

0: прогресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Подошло время прочитать еще порцию позитивных сообщений и определиться, кому отправится сегодняшний тостер. Итак, Гульнара пишет: «Всем доброго времени суток, у нас уже неделю солнца, дни чудесные, утром проснулся уже на позитиве, всем желаю чудес побольше, привет из Магадана». Пишет Марина из Санкт-Петербурга: «Ретро-ФМ, любимое радио, улыбочку, хорошее настроение дарите уже с утра, мне и не важно, что за окном нет солнца. Спасибо вам, вы лучшие». Марина, вы тоже. Пишет Оксана: «Всем привет из снежной, но солнечной Якутии. У нас вчера началась зима, но есть хорошие новости. Я послезавтра улетаю домой с вахты. Всем хорошего дня и позитива». Пишет Ксюша из Севастополя, которая сейчас провожает мужа на рыбалку и рассчитывает на хороший улов. Всем позитива, хорошего дня. Так, Соня пишет: «Привет из Омска. У нас дождливая осенняя погода, но настроение все равно хорошее, потому что сегодня будет веселый, позитивный, полный эмоций денек. Всем желаю удачи, бодрости и больше улыбок». Вы знаете, Соня, вы совершенно правы. Как минимум у вас будет совершенно точно позитивный и бодрый денек, потому что волевым решением я отправляю тостер именно вам. Почему? А просто потому, что вот так произошло. Самое позитивное сообщение показалось мне именно из Омска. От Сони прилетело. Друзья, огромное спасибо всем, кто принял участие, всем, кто делился позитивом. Эстафету позитивного мышления и мироощущения подхватывают Саша и Рита. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ буквально уже меньше, чем через 10 минут. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. До встречи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Приветствует вас первая смена на Retro FM. Сразу хотим свежие новости. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Да, я здесь с ними. Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме предложили установить академические стипендии на уровне минимального размера оплаты труда. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, представляющий фракцию «Единая Россия». По мнению парламентария, такая мера позволит студентам сосредоточиться на учебе, а не на поиске подработок. Сейчас, напомню, средний размер академической стипендии составляет всего чуть больше 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей в месяц, а МРОТ в этом году составляет примерно 27 тысяч рублей. На подлете к Москве уничтожены 105 беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр столицы сообщил, что с 20:30 вчерашнего дня и до 5 утра сегодняшнего в сторону московского региона летели 650 беспилотников. Мэр отметил, что большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. И вот 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве. Танкер поражен неизвестным снарядом в Ормузском проливе, как сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Капитан танкера рассказал о попадании неизвестного снаряда. Это вызвало пожар в машинном отделении. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Ранее стало известно, что нефтяной танкер был поражен неизвестным снарядом в 4 километрах от побережья Омана. Никто из экипажа не пострадал. Утечки нефтепродуктов в море не зафиксировано. На Солнце произошла сильная вспышка, как сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Солнечная вспышка произошла в понедельник вечером. Отмечается, что на данный момент солнечные вспышки не наблюдаются, а геомагнитная обстановка в норме. Во Франции воры похитили экземпляр откровения Иоанна Богослова, обложку которого оформил художник Сальвадор Дали. Об этом сообщили в местной прокуратуре. Книга хранилась в Центре современного искусства в городе Иссуаре. Издание «Откровение Иоанна Богослова» появилось в 1959 году. Экземпляр считается самым тяжелым и дорогостоящим в мире. Вес книги 210 килограммов, из них 150 – это бронзовая обложка, инкрустированная драгоценными камнями. Напомню, в прошлом месяце грабители вынесли из музея во Франции 4 картины Ренуара. Кража заняла не больше 3 минут. А в прошлом году из Лувра, главной сокровищницы Европы, вынесли ценности на 90 миллионов евро, и похищенная до сих пор не найдена. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А на Retro FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Три минуты восьмого в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саш Светлов, Рита Субботина на местах. Сразу приглашаем вас в путешествие вместе с нами.
1: Да, welcome, так сказать, в наш Рустурист, в нашу игрушку, где мы учим языки и где мы получаем термокружку любименькую.
0: Да-да, это будет. Еще будет актуальная тема, которую мы озвучим буквально через несколько минут. Так что присоединяйтесь к нам в соцсетях. Ну и, конечно, самые топовые хиты, проверенные десятилетиями, а некоторые даже проверенные и круизами ретро-ФМ. Как, например, сейчас.

0: Раско на Ретро FM.
1: Ну что, ребята, сегодня вторник, 6 октября. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать тебя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: Львы, не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки.
1: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они могут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайтесь. Давайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
2: 7:07. Давайте загадаем желание и проснемся в классном настроении в этот вторник.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 6 октября. Приветствуем вас. Первый смен. Саша, Рита на местах.
2: Здравствуйте.
1: Чем мы 6 октября знаем?
2: Мы знаем, что произошло кое-что очень интересное. Нормально. Короче, в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре Мулен Руж.
1: Да-да-да, как сейчас помню.
2: Да, так и не была еще, но очень надеюсь, что как-то получится побывать, потому что, ну, это же великолепие какое-то.
1: По крайней мере, звучит очень красиво. Да, я бы ждала роскошно.
2: В общем, ребятушки, ну, это такой очень интересный досуг, и мы сегодня в целом решили поговорить о досуге. Если бы, конечно, у нас было Мулен Руж, то, может быть, мы бы, знаешь, каждую пятницу, хопа, какое-то платье на себя надели, все в стразах, в пайетках, и уже там.
1: Вот сразу видно, что ты не зумер, Маргарита, а все-таки миллениал. Ты палишься.
2: Че?
1: Потому что, ну, я тут проверил, вот кто как отдыхает, зумеры против миллениалов. И вот именно миллениалы, понимаешь, вот они предпочитают либо вечеринка, точнее, это активный отдых, большая компания,
2: конечно.
1: Ну, конечно же, с напитками, которые могут там вредить здоровью. Да, классика. Либо вот какой-то гастродосуг, там, не знаю, дача, шашлык там и так далее. А зумер — это просто
2: чего
1: люди, которые
2: книжные
1: ходят
2: клубы?
1: На соло-свидание, одному в ресторан тихонечко посидеть. Или играют какие-то детские игры, называется у них кидалтинг. А вообще большую часть времени посвящают осознанности. И не надо. Максимум, самое вредное, что могут употребить, это безалкогольное пиво.
2: Я в такие моменты говорю, какая сгуга, что дело.
1: Да, ты, конечно, красивый, тебе 22, но ну какой же ты скучный.
2: Да, в общем, ребят, сегодня говорим про досуг. Вот какой досуг вы предпочитаете? Как к нему готовитесь? Вот тоже вы зумер, миллениал, предпочитаете, нарядиться или, ну, вот тоже тихенько почитать книгу. А есть же еще люди, которые, знаете, любят какие-то тематические истории. Там, не знаю, клуб любителей Гарри Поттера. Вот там одна Гермиона, другой Рон. В общем, переодеваются. Или какие-то исторические, знаете, вот эти вот, когда они борются на мечах. У людей же действительно есть огромное количество костюмов. Они стоят очень дорого. Вот. И им кажется, что они рыцари какого-то там века.
1: Ордена.
2: Свои турниры.
1: Да-да-да, и такое случается. Давайте мы сегодня поговорим. А как вы досуг свой разнообразите? Как вы его проводите? Что придумываете? С кем? Или, может быть, тоже предпочитаете в одиночку?
2: Может, в гараж

0: На столичных часах 7:18. Доброго утра, классного вторника. Ребята, октября вот такого, что прям, ой, какая же золотая осень, чтобы могли сказать. Вот пусть осень будет именно такой. По крайней мере, мы, первая смена, Саша, Рита, наш звукорежиссер Александр и даже ведущий новостей Вадим Ривман. Будем здесь трудиться, я изо всех сил для этого.
1: Аки пчелки. Так, значит, рассказывают. У нас сегодня тема про то, как предпочитаем проводить досуг. А да. Вот мужчина один, я считаю, он красавчик. Объехал почти весь мир ради одной очень известной сети кофеин. Такой, знаете, где говорят твое имя и еще пишут...
0: На кружечке. Ну, поняли, о чем.
1: Короче, айтишник из США придумал всего такое классное занятие, я считаю, классный досуг. Почти 30 лет путешествует по миру с необычной целью. Посетить каждую кофейню. С 1997 года побывал в 20 563 заведениях в 74 странах. Продолжает свое путешествие. Вот. Потратил достаточно много денег, но мне кажется, несмотря на то, что эти кофейни открываются постоянно, это очень классное мероприятие. Вот так вот у тебя есть некая цель.
0: Да, это очень хорошая зарплата, судя по всему, тоже у человека, но чтобы вот столько тысяч, да, посетить заведение. Потому что, ну, на мой взгляд, как бы выгоднее даже фанатам Гарри Поттера быть. Ну, приехал ты в Лондон, ну, походил вот по этим чудесным местам. Да, конечно, дорого, но все как будто в одном месте. А
1: ну,
0: как бы давай 20
1: интереснее.
0: Тысяч посети.
1: А сколько у него чашек вот этих вот, представляешь? Он потом может, кстати, их продать, потому что многие люди же их коллекционируют. И купить себе путешествие. Пау!
0: Такое тоже может быть.
1: Вот.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Это да. Именно этого артиста вспоминаю каждый раз, потому что тот случай, когда не менее удачный ремейк, который мы все прекрасно знаем, Филиппу Бедросовичу отдельный привет.
1: И он такой сейчас: Саня, спасибо, приезжай в гости, будем гардероб мой смотреть.
0: А я тоже о тебе вчера вспоминал, да. Ну, как обычно, созваниваемся. В общем, 7:30, говорят, новость серьезная на подходе. Ну, тогда давайте уступим место. Расскажет Вадим Ривма. Новости на Ретро-ФМ.
2: У меня, конечно, такого бэк-вокала не будет, Саша, да. Но расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, общение учителей с родителями в чатах необходимо считать рабочим временем или отводить на это специальные часы. Такое мнение высказал сегодня замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Общественник отметил, что телефонные звонки и онлайн-совещания не должны проходить за счет личного времени педагога, поэтому час-полтора рабочего времени учителя необходимо отводить на чаты и личное общение с родителями и учениками. Александр Лукашенко поддержал планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. По словам президента Белоруссии, такой маршрут будет востребован у жителей страны, которые в последние годы стали чаще ездить в Россию. Ранее министр транспорта нашей страны Андрей Никитин сообщал, что время в пути между двумя столицами по ВСМ может составить около 3 часа. Поезда на линии смогут развивать скорость до 400 км в час. Роспотребнадзор запросил у Минздрава Вьетнама информацию после сообщений о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских туристов. По данным СМИ, несколько семей заболели в одном из отелей Камрани. У туристов резко повышалась температура. Ведомство взяло ситуацию на контроль, запросило результаты расследования и оценку возможных эпидемиологических рисков. Туристам рекомендуют чаще мыть руки, использовать исключительно бутилированную или кипяченую воду и избегать бассейнов с сомнительными санитарными условиями. В России могут отменить льготную ставку НДС на деликатесы, на устриц, омаров, лангустинов и лобстеров. С инициативой выступила спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас налог на эти товары составляет 10% вместо 22%. Отмена льготы принесет федеральному бюджету около 6 миллиардов рублей. Спикер считает, что любители лобстеров повышение ставки практически не заметят. При этом продажи морепродуктов за первое полугодие выросли в натуральном выражении на 21%. Для сравнения, весь рынок продуктов питания подрос всего на 2%. Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Вашингтон». Решение 41-летний хоккеист принял еще летом вместе с семьей. За американский клуб Овечкин выступает с 2005 года. В его активе Кубок Стэнли, 3 награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и 9 титулов лучшего снайпера сезона. Сейчас на счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а вместе с плей-офф больше 1000 голов. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: 7.35, точное московское время. Пора поиграть. В первой смене у нас «Руса-туриста». Игра, которая связана с путешествиями и, конечно, иностранными языками.
1: Си. 23-24-88-3, код Москвы 495. Можно выиграть термокружку. Звоните.

0: кажется.
1: По жесткости звучания?
0: Ну, да, будет похоже немножечко.
1: Ну, хорошо. Валерий, а вы вот где бывали? В Германии, то есть вы, наверное, уже были, в том числе, поэтому, наверное, и любите, да, язык?
2: Ну, был, конечно. Я во всех немецкоговорящих странах был. Германия, Австрия, Голландия, Швейцария. Мне там очень нравится. Но, к сожалению, сейчас очень сложно.
1: Да ничего, будет время. Будет время, еще вернетесь обязательно. Ну а сейчас мы вам предлагаем все-таки отправиться с нами в Норвегию. Да, итак, представьте такую ситуацию. Мы с Ритой приехали в Норвегию. Хотим найти ближайшие кафе и попробовать что-нибудь местное. Спрашиваем у жительницы Норвегии, а где здесь можно поесть? И вот, что она отвечает.
3: Du kan prøve brunst på kaféen rundt kjørne.
1: Что же она нам предлагает? Попробовать коричневый сыр в кафе за углом. Попробовать суп из оленины в кафе напротив. Или купить копченого лосося в магазине за углом.
2: Я думаю, что первое, сыр.
1: Коричневый сыр в кафе за углом принимается. Уважаемые жительницы Норвегии, си или не си, там, как у вас принято?
3: Du kan prøve brunst på kaféen rundt kjørne. И видно, что человек вот поездил, понимаешь, по каким-то таким странам, которые, ну, тут как-то есть немножечко немецкого же. Потому что брюнст вот этот, это реально норвежский коричневый сыр. Вот,
2: правильно.
3: Хоть это может звучать как выдумка, но это местная штука. Скажите, а вы знали или нет? Или догадались?
2: Нет, я по интуиции услышал, решил, что это именно это.
1: Оно у вас отлично работает.
3: Оно, вы молодец.
1: Да, вы получаете фирменную термокружку и искренние пожелания от нас, да, рано или поздно, возобновить ваши путешествия, да, по-прежнему тренировать немецкий язык, а может быть, освоить еще какой-то дополнительный, чтобы путешествий было в вашей жизни как можно больше. Ну, а мы продолжим.
2: Надо на китайский переходить, наверное.
1: Слушайте, а перспективно звучит, задумайтесь об этом, и мы тоже подумаем. Ну, а сейчас послушаем саундтрек из фильма «Красотка».
4: Руссо Туристо.

0: тут общаться с природой. У всех свой досуг. И сегодня мы решили поинтересоваться у вас. А какой досуг предпочитаете именно вы?
1: Пишите нам в соцсетях, ребята, и мы очень скоро все это просчитаем.
2: Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
8: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.

0: октября. Приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года. Только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер Gelant J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Gelant.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
8: Радио Хаб. 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы решили поговорить о том, как вы обычно отдыхаете и развлекаетесь. Какой досуг предпочитаете? Вот сообщение из соцсетей. Полетели. Андрей пишет, который не изменяет своим принципам. Мой досуг известен всем. Рыбу я ловлю и ем. Ну и, конечно, фотоподтверждение. Андрей, большой горячий привет от первой смены.
2: Так, Алексей, она пишет. Добрый день. У нас самый классный досуг. Мы вместе с собакой бегаем. Занимаемся каникроссом, разновидности ездового спорта. И с нетерпением ждем наступления зимы, чтобы начать бегать на лыжах. Блин, как здорово. Я подумала, я своему скажу, а теперь беги. Он такой мне, че это ты беги? Дай поспать, а? В конце концов.
1: Да, Матвей пишет историю, которая, возможно, отзовется тоже у многих. Доброе утро, мой личный досуг после напряженного дня. Прийти домой, лечь на диван, включить PlayStation и играть. Я большой поклонник видеоигр с 2005-го. Только видеоигры дают возможность окунуться в разные миры, эпохи, реальности. Примерить разные роли. От солдат, спецназа, космического десанта до фэнтези-мага. Или, например, охотника на какую-нибудь нечисть. Знаю всю вселенную Resident Evil, ну вот, которая с Милой Йовович, «Обитель зла». В общем, Матвей, я думаю, что многие сейчас вам так мысленно взяли и пожали руку.
2: Угу. Я еще не смотрела, но я сначала посмотрю весь Marvel, как, собственно, обещала, а потом уже вот до этого доберусь. Так, Юлина пишет. Доброе утро, Саша, Рита. Чисто девочкин досуг. В тире пострелять. Хорошо.
1: Да.
2: Так, Константин говорит. Доброе утро, мой досуг везде со мной. Я вот посмотрела, кстати, поискала в интернете. Это уникальный древний инструмент, который помогает расслабиться, взбодриться, помедитировать. Это варган, который легко помещается в кармане, легкий, удобный, а самое интересное, необычный. Вот, я сейчас загуглила. Ну, такая интересная штука. Я, кстати, никогда ее не видела. Ну, я не знаю, как это объяснить. Тоже посмотрите в интернете. Вот, написано древний язычковый музыкальный инструмент, в котором звук извлекается с помощью колеблющегося язычка. Вот, ну, такая, не знаю как. В общем, посмотрите.
1: Спасибо, Александр. Вот этот свое музыкальное мнение тоже добавляет крокодилом, показывает жестами.
2: Как всегда.
1: Ну что, ты не знаешь, не знаю, зато знает ветер. Об этом споет группа «Браво» сейчас, а мы будем ждать ваших свежих сообщений. Погнали!

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: столице уже 8. Ну что, как ваш вторник? Делайте погромче, у нас такие хиты подготовлены. У нас у первой смены. Конечно, есть новости у Вадима Рифмана. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, в России хотят сделать бесплатное высшее образование для выпускников колледжей с детьми. С такой инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профессионального образования – это перспективные кадры, а студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому, по мнению Буцкой, также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении в вузы. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили на территории Подмосковья 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев. По его данным, один человек в результате атаки погиб, и еще 6 пострадали. В Истре, как указал глава региона, повреждены 10 частных домов. Ну а рано утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что со вчерашнего вечера в сторону московского региона летели 650 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах и 105 на подлете к столице. Вертолет с 3 членами экипажа совершил жесткую посадку на Камчатке. Воздушное судно сейчас лежит на боку, повреждены лопасти. Командир экипажа вышел на связь после посадки, сообщил, что угрозы жизни и здоровью людей нет, причины ЧП выясняются. К месту посадки уже вылетели спасатели. Вертолет принадлежит АО «Камчатское авиапредприятие». Судно перевозило грузы, отмечает агентство ТАСС. Росстат зафиксировал обвальное падение производства лососевой икры в России. Главная причина – провальная путина на Дальнем Востоке. К 29 сентября рыбаки выловили менее 100 тысяч тонн лососей против 334 тысяч тонн годом ранее. Падение вылова составило около 70%, а именно от объема добычи напрямую зависит количество икры. Таким образом, при нынешнем вылове сторона получит только порядка 4,5 тысяч тонн икры дальневосточных лососей. Для сравнения, среднегодовое потребление в России оценивается экспертами в 10-15 тысяч тонн. Ну и последнее. В крупнейшем городе Казахстана Алматы на старт вышли люди и собаки. Гонки назвали «Dog Run». Дистанции 200-400 тысяч метров. На старте можно увидеть как маленьких собак, например, чихуахуа, так и больших доберманов или овчарок. Все питомцы бегут со своими хозяевами. «Dog Run» — это соревнование на скорости и преодоление дистанции. Побеждает тот, кто придет к финишу первым. Для владельцев собак забег — это возможность узнать своего питомца, на что он способен. Организаторы хотят сделать соревнования в Алматы ежегодными. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.
2: Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена. С 7 до 11.
0: 3:09 столица. Доброе утро, Саша и Рита.
3: Здрасте, здрасте.
0: В ближайший час будем все очень четко контролировать. В первую очередь фейки. Для того, чтобы, во-первых, пригласить вас в игру, во-вторых, разыграть, например, сертификат на 5000 рублей в маркетплейс.
3: Да, а еще мы будем говорить по нашей теме. Ребятушки, сегодня в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». И сегодня говорим о вашем досуге. Какой предпочитаете, как к нему готовитесь? Вот эти вот блестки, стразы, как у миллениалов, как мы выяснили, или тихенько сидеть спокойненько сами с собой, как зумеры. А может, еще какой-то у вас есть? Мы не знаем. Рассказывайте нам.
0: Делитесь обязательно в соцсетях, а мы пока поделимся с вами хитами, проверенными поколением. Супер дуэт. Моден Токен на Ретро FM.

0: гороскоп на Ретро FM.
1: Так, гороскоп на 6 октября, на вторник. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать себя, уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: Львы, не форсируйте события, не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки.
1: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
2: И просыпайтесь в классном настроении.

0: Столица, доброе утро. Ну что, как ваш октябрь, как ваш вторник? У меня ремонт продолжается, если честно, да, еще столько всего закупать. Да, эти кредиты. У тебя, кстати, как дела? Я к тебе занял, кредит помог закрыть. Ну вот видишь, такая ситуация жизненная. Вот, да,
1: что-то ты выдумал, задумал.
0: В общем-то, именно этим и занимаются половина россиян. Специально прибедняются, намеренно занижают свои доходы перед родственниками, придумывают проблемы перед коллегами, друзьями. А все для того, чтобы не просили в долг. Да. А еще, чтобы не завидовали и не портились вообще отношения из-за денег.
1: Вот. Ну, соточку дашь хотя бы?
0: Слушай, ну, я тебе говорил, еще сифон поменять надо, понимаешь, на раковине
1: фан.
0: Вот. Вот наш звукорежиссер, Сашка, сразу ты не понял. Полгода первые свои шапки норковые ходил, как бы, да, и говорил, да, денег немного, но мы-то видим-то, видим, что человек роскошный.
1: Шубы списал,
0: да, ты бы еще в налоговую сходил, понимаешь, там тебе бы что-нибудь пересчитали бы после этой песцовой шапки там или норковой. Поэтому есть такой факт, да, половина россиян специально создают образ бедного человека для того, чтобы, а, не осложнять взаимоотношения, и, б, чтобы не давать в долг. Брать это на вооружение или нет?

0: доброе утро. 8:17. А ты во сколько на работу сегодня приехала?
1: А что такое?
0: Да просто вот тут сообщение прилетело. Привет, ребята, все классно. Слушаю вас с 5 утра. Я такой думаю, я что-то не знаю. Или у Мариева, или у Андрея Мариева сегодня была соведущая.
1: Есть.
0: Надо как-то пораньше просыпаться. А то я так чувствую, коллеги, что-то там что-то мутят.
1: У нас есть еще одно. Предпервая смена. Так, а давай сейчас, знаешь как, переведу тему.
0: А давай.
1: Короче, ты же тоже фотографировался дома с ковром, правильно? Было у тебя
0: было,
1: такое?
0: Конечно, есть даже, хранится.
1: Вот, у меня есть идея. Та фотография, которой у нас еще не было. Вроде ковер, но не там, где бы нам думалось. В Дагестане дайверы устроили настоящий быт на дне водохранилища.
0: Так.
1: И, в общем, на дне черкейского водохранилища появилась, ну, прям очень необычная квартира в регионе. Дайверы собрали стену, повесили на нее ковер тот самый.
0: Это все под водой происходит?
1: Да, да, да. Добавила привычные элементы, ну, какого-то, знаешь, домашнего интерьера. Вот, и чтобы картина была совсем убедительной, под воду отправились холодильник, кухонная, как говорится в нашей игре, плита. Вот, я думаю, слушай, а если сдавать эту квартиру, почасовая оплата вообще хорошо, потому что там кто продержится дольше там, ну сколько дайверы первый раз могут?
0: Да,
1: на 5 минут
0: по телефону, опять же, там не потрещишь, да? Есть какие-то ограничения в этой квартире? Вот там чисто для зумеров счастье. Одиночество, тишина и, возможно, даже темнота.
1: Вот.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: что было позади, мы плавненько будем возвращаться в момент настоящий, потому что буквально через несколько секунд вас ожидает выпуск свежих новостей. Ну а еще у нас в этом часе будет веб-контроль и возможность получить классные призы от Retro FM. Оставайтесь в компании с первой смены.
1: Все правильно сказал.
0: Итак, половина девятого. Новости, Вадим Ривман.
2: Поехали. Читаю. Доброе утро. Итак, в общественной палате предложили сокращать учебный день, если в школе холодно, а именно температура ниже 19 градусов. В этом случае продолжительность уроков в младших классах нужно уменьшить, а если ниже 18 градусов, то вообще отменить. Об этом заявил замсекретаря общественной палаты России Владислав Гриб, пишет РИА Новости. Отопительный сезон, напомню, уже стартовал в ряде российских регионов. Сначала отопление дают в детских садах, школах и больницах, затем оно поэтапно появляется в жилых домах, офисных зданиях и на предприятиях. Эксперты предупредили об особой активности медведей. В предстоящие 3-4 недели эти животные в октябре будут усиленно готовиться к зимней спячке, пытаясь найти еду и набрать жир. А об этом заявил председатель общественного совета при Минприроды Александр Мисков. Кроме того, медведи на Чукотке могут позже уйти в спячку из-за теплой погоды. А обычно это происходит в конце сентября-начале октября, но сейчас хищники пока не торопятся. ИИ грозит оставить без работы 7 миллионов россиян. Внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь к 2035 году приведет к сокращению вакансий на рынке труда на 10%. Это исследование экспертов президентской академии. Если без внедрения технологии внутреннему рынку требуется около 77 миллионов работников, то при масштабировании искусственного интеллекта только 69 миллионов. При этом аналитики утверждают, что эффект от его внедрения будет неравномерным. Наибольшее снижение вакансий ожидается в финансовой и научной сферах, в информации и связи, в образовании и в сфере культуры, минимальное в сельском хозяйстве, строительстве и добывающей промышленности. Цены на билеты на последний матч Овечкина в НХЛ превысил 6 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала по продаже билетов в Ticketmaster. Цена на большую часть мест варьируется от 1000 до 3000 долларов. Самые дешевые места на краю арены доступны по 800 долларов. Напомню, накануне 41-летний капитан Вашингтона объявил, что этот сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата. 9 раз с лучшим снайпером. В 18-м Овечкин с Вашингтоном выиграл Кубок Стэнли. Еще назову курсы валют. Доллар 84.93, евро 95.33. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Так, 8.34, точное московское, на всякий случай напомню. А это время, когда мы ищем слушателя. Нам нужна свежая кровь.
1: Да, на фейк-контроль. Слушатель, который такой тоже, знаете, будет в поисках правды или фейков в нашей игре.
0: В активных поисках, как говорят в одной соцсети.
1: А да, за это будет получать подарочки. Вот есть сертификат Marketplace на 3000, на 5000. Это я просто хотела, ну, пчелу изобразить, понимаешь? Я сейчас внезапно поучаствовала.
0: А ты поработай, изобрази пчелу. Чуть-чуть больше, поработай.
1: Талантов. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличать фейки от правды будет Геннадий из Белгородской области. Здравствуйте, Геннадий.
2: Доброе утро.
3: Доброе
2: утро. Хорошего настроения всем.
1: Ой, спасибо вам тоже. Ну, а расскажите, Геннадий, спасибо. Вы как обычно информацию ищете? В интернете? Может, вы подключаете искусственный интеллект? Или доверяете энциклопедиям? У вас книги дома стоят? Или как-то у знакомых, начитанных и умных спрашиваете? Как у вас происходит?
2: В основном в интернете все ищет.
1: Понятно. Всему ли вы верите? Всему ли вы верите, что читаете в интернете? Или там перепроверяете по три раза?
2: Конечно, нет.
3: Это хорошо.
1: Это вам пригодится.
3: Так, ну что, давайте выберем тему. Будильник, утюг, цунами. Что вам больше нравится? Про что будем говорить?
2: Будильник.
1: Давайте.
3: Супер, ну что, тогда выбираем, правда или все-таки фейк. Первый будильник за 400 лет до нашей эры изобрел древнегреческий философ Платон. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это? Это правда. Это был водяной будильник. Он состоял из двух соединенных между собой сосудов. И вот вода переливалась из одного сосуда в другой и создавала светящий звук.
1: Поздравляем. Один балл у вас есть. Так, второе. Будильник стоит в спальне у 99% россиян. Правда или ложь?
2: Если только на телефоне.
1: Ну тогда что, правда или неправда примем?
2: Ну, если берем телефон, то 100% даже можно сказать.
1: Ну, здесь про будильник говорится конкретно.
2: Про будильник давайте, пускай будет правда.
1: Правда. А это не правда.

0: И это... На самом деле, это правда. Это же аромабудильники. Вы не знали о таких? Еще есть цветовые, которые медленно-медленно начинают свет делать ярче и ярче. Очень приятный. Надо, кстати, такой купить.
1: Да, получается, что сегодня один из трех. И сертификат остается у нас. Геннадий, мы будем вас ждать снова.
0: Это
1: нас...
0: была классная игра. Вы такой приятный человек.
1: Столько позитива-то принесли нам. Поговорили? Классно. Но по правилам игры, да, сегодня подарки мы вам никакие не вручаем, а будем ждать вас снова. Может быть, уже в другой игре, где вам повезет чуть больше. А пока классного вам вторника. Давайте вернемся к музыке. У нас группа «Комбинация».
2: Руссо Туристо. Фейк-контроль.

0: идеальное приглашение в любую из наших игр первой смены, мне кажется.
1: Да, есть такое. Пойдем со мной, что, где, когда выигрывать денежки
0: до 30 тысяч
1: рублей. Или пойдем в нашу рубрику «Между тем», где мы сегодня обсуждаем досуг. И вот расскажите нам, пожалуйста, какой досуг вы любите, как ты готовитесь к нему заранее, блестки надеваете, или, может быть, костюм Гарри Поттера, может, вы, тусуетесь с фанатами Гарри Поттера. Мы же не знаем. Пишите во все соцсети, а мы все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого.

0: все инструменты ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
5: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Интернет-поток. Вечеринка RetroFM.
12: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение.
11: И включай интернет-поток. Вечеринка RetroFM.
12: 12+.

0: между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы говорим о том, как, какой досуг вы предпочитаете, как любите развлекаться, отвлекаться, восстанавливать силы, что именно предпочитаете, об этом пишите в наших социальных сетях, и мы обязательно это все разберем. Баскетбол и все, что активное, что радует душу и сердце, пишет Евгений, от чего глаза горят. Ну и благодарит за эфир, да, какой у вас смех заливистый и задорный. Я думаю, это конкретному человеку. Слово «заливистый» мы, по-моему, только к одному сотруднику применяем.
2: Ты про Саню?
1: Да, да.
2: Так, Марина нам пишет: «Добрый день. После целого дня телефонного общения с любименькими клиентками обожаю в тишине позалипать над картиной по номерам. Это просто чудо видеть, как из белого холста начинает проступать что-то яркое и новое».
1: Так, хорошо, еще.
2: Еще себе.
1: Больше, больше.
2: Так, значит, Николай нам пишет: «Город Электросталь. Свой досуг прошел в спортзале. Штанги, гантели, тренажеры. Занимаюсь более 3 лет и своим результатом очень доволен». Тоже круто.
1: Молодец, да.
2: Далее Александра говорит: «Читаю, гуляю. Главное провести время в тишине, потому что в обычной жизни в буднях всегда очень много шума. Машины, люди, телефоны, телевизоры. Это, знаешь, как мои родители говорят: ну как у тебя дома полный? У меня всегда полная тишина, полутемень и играет какой-нибудь лаунж фоновый. Я говорю: да потому что мне вот тут вот хватает вот этих громких людей. Мне дома нужна полная тишина. А еще у меня нет телевизора». Они говорят: как же у тебя нет телевизора? Я думаю, так это же великолепно.
1: Зато у нее есть Рифман,
2: ну, да,
1: который новости сообщает.
2: Мне, если надо, я ему звоню, да, говорю: давай там
1: 21:45, спишь мне. Я понимаю, ты больше утренний, но все же. Маргарита: «Доброе утро. Мой любимый способ провести время — это сесть с чашкой ароматного чая или кофе, укутаться в теплый плед, устроиться у камина и погрузиться в чтение увлекательной книги». Очень атмосферно, Маргарита рассказала.
2: Да. Кирилл говорит: «Я провожу досуг за газетой или телефоном».
1: Хорошо. Ну, давайте так. Мы вернемся обязательно к сообщениям. Пишите ваши истории, ваши предпочтения. Может быть, даже есть конкретные случаи, да, вот события,
2: ребят,
1: которые
2: можете
1: писать.
2: Ребят, у меня вопрос. Тусовщики есть? Ну, где там мои, которые: «А я иду, вечеринка, бары, клубы». Ну, давайте, вылезаем.
1: Твои? Ты те, кто тусит только... по врачам, суставы проверяет? Да, давай, говорите откровенно. Что ж, Сандра, вечно молодая, вечно бодрая и радующая нас своими хитами, сейчас на Ретро-ФМ, а первая смена продолжается.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 18+.

0: Всем классного утра, вторник. Это первая смена. Это 9.00 в столице. Это Retro FM. Есть новости? Есть Вадим Ривман.
1: Позже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили установить академические стипендии на уровне минимального размера оплаты труда. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, представляющий «Единую Россию». По мнению парламентария, такая мера позволит студентам сосредоточиться на учебе, а не на поиске подработок. Сейчас средний размер академической стипендии составляет чуть больше 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов больше 10 000 в месяц. Напомню, сейчас МРОТ составляет примерно 27 000 рублей. Страховщики предупредили о нехватке выплат ОСАГО на ремонт автомобилей. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции техобслуживания могут отказываться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что с 2023 по 2025 годы цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%. При этом детали для европейских автомобилей подорожали на рынке вдвое, а для машин других марок примерно в полтора раза. Медведь напал на пожилого рыбака в отдаленном районе Иркутской области. Об этом сообщили в МВД России по региону. Мужчине удалось отбиться от медведя. Он забрался в лодку и отплыл. Рыбак получил травмы рук и тела. Накануне сообщалось, что медведя загрызли двух мужчин в Иркутской области. Общественная палата России выпустила памятку «Старшие младшим». Это советы от взрослых, как не попасться на удочку дистанционных мошенников. Согласно документу, злоумышленники часто представляют сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о якобы проблемах у родственников или требуют сохранить разговор в тайне. Кроме того, аферисты обещают детям легкий заработок за передачу банковской карты, обналичивание или перевод денег, а иногда склоняют несовершеннолетних к противоправным действиям, угрожая им или их близким. Ну и последняя. Норвегия, первая в Европе, решила массово ограничить очки с ИИ в общественных местах. Мера направлена на защиту приватности граждан от скрытой фото- и видеосъемки, о которой окружающие могут даже не подозревать. Список мест, где использование таких гаджетов будет вне закона, получился обширным. Под запрет подпадают детские сады, школы, медицинские учреждения, спортивные комплексы, оздоровительные центры, парки и пляжи, музеи, торговые центры, парки, развлечения, любые помещения с раздевалками и душевыми. Там очки со встроенным искусственным интеллектом использовать нельзя. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Retro FM. Всем удачного дня.
0: Приветствуем всех. Саша Светлов, Рита Субботина на местах.
2: Здрасте, здрасте, приветики.
0: На первый-второй рассчитайся. Да-да-да, уже спорт подбирается к нам. Много новостей, постараюсь все уложить в физкульт. Привет, один.
2: Да, что ГК тоже. Что ГК, да? Что, где, когда или ЧГК, хотела я сказать, тоже подбирается вместе с этими своими до 30 000 рублей.
0: Вот это очень грамотно, хорошо.
2: И тема наша сегодняшняя. Мы сегодня разговариваем про досуг. Какой досуг вы предпочитаете? Как к нему готовитесь? Стрелки, блестки или с книгой посидеть у камина? Все это пишите, а мы будем читать.
0: И послушаем Майкла Джексона на Retro FM Black White.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 6 октября на вторник. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать себя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: Львы, не форсируйте события, не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки.
1: Дева, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте. Вкладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
2: А еще, если будет спорт, то день будет 100% успешен. У нас он через несколько минут.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро и классного спортивного вторника всем неравнодушным. Мира Андреева впервые в карьере отобралась на итоговый турнир WTA. Отмечу, что она стала третьей спортсменкой, гарантировавшей себе место на итоговом турнире. Ранее квалификацию обеспечили представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. Кстати, в четвертьфинале турнира в Пекине, который сейчас проходит, Андреева встретится с отечественницей Екатериной Александровой. А вот Даниила Медведева дисквалифицировали с турнира в Пекине. Он попал мячом в лицо болельщику в матче 1/2 финала, к сожалению, да. Доминаур вышел в финал на отказе Хуркача. Что там в хоккее? Чемпионат КХЛ продолжается. ЦСКА победил Салават 3-1 и выиграл 9-й матч подряд, красавчики. Акбарс уступил Локомотиву 0-2. Металлург пропустил 5 голов от Адмирал, соответственно, проиграл. Лада крупно проиграла Шанхаю 0-5. Ну а Торпеда победила Минское Динамо 2-1. Там по булитам все решилось. Еще капитан Вашингтона Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ. По словам форварда, он принял это решение летом, а еще он принял важное решение, ну так, с легкой улыбкой, что будет производить пенное, да, когда завершит карьеру, даже уже договорился с производителями, потому что сам очень любит этот напиток, как сказал, который, конечно, может вредить здоровью. Тампа с 1+1 от Михеева и 0+2 от Кучерова обыграла Филадельфию со счетом 4-1. Наши пацаны и здесь решили все. Франция разгромила Бельгию дома в 4-м туре Лиги Наций 4-1. Италия, в свою очередь, обыграла Турцию 3-1. Поздравляем итальянцев. Далее. Для тех, кто интересовался. Спартак и Эзекиэль Барка продлили контракт до 2030-го. Краснобелые могут спать спокойно. А вот Бавария и Харри Кейна близки к продлению контракта до 29-го. Переговоры приближаются к завершению, как сообщает источник. Но я отмечу, что действующий контракт рассчитан до лета 27-го. Ну а в завершении, да, есть еще одна торжественная новость. Сегодня свой день рождения отмечает российский телеведущий, журналист. Наверное, самый патриотичный спортивный комментатор страны Дмитрий Губерниев. Да, который в молодости, между прочим, был мастером спорта по академической гребле. 4-жды становился обладателем престижной премии ТЭФИ. Но в первую очередь о его достижениях говорит любовь миллионов зрителей и слушателей его программ. Желаем Дмитрию сил, здоровья, новых творческих свершений. А таких у него уже много, но будет впереди еще больше. И, конечно, дальнейшего успешного труда на благо российского спорта. С днем рождения!
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро.

0: Доброе утро, спортивные наши. Саша и Рита на местах. Первый смен на Ретро-ФМ продолжается.
1: Здрасте. А для тех, кто, ну, как бы спорт спортом, но суши мы любим. Кстати, я всегда страдаю, расстраиваюсь, что суши это не ПП.
0: А
1: ну,
0: больше суши или роллы?
1: Ну, и роллы. То, и то? Я роллы люблю. В общем, в Японии...
0: Вообще, я про котлеты говорила, но роллы люблю.
1: Да я все люблю. Я... Ну, что ты вообще делаешь-то, а, сейчас? Короче, хорошо. В Японии для туристов, давай лучше про Японию поговорим, туда далеко ехать. Запустили суши-автобус для тех, кто не боится вот этих ваших плюс, там, сколько-то килограммчиков. Ну, или в зал ходит под новости спорта. А? Как я подвязалась. Короче, на втором этаже конвейер, внимание, с безлимитными суши. Ну, и роллами тоже, очевидно. Тарелки едут прямо рядом с пассажирами. Пока автобус курсирует по улицам Токио, кухня находится этажом ниже. И вот готовые блюда таким специальным лифтиком поднимаются наверх и отправляются прямо на ленту. Это единственный лифт, которого я не боюсь. Я бы в нем мечтала жить, наверное. Вот, прокатиться заодно...
0: Эту запеченную курочку бы подавали с чем? С яблоками,
1: наверное. Прокатиться и поесть стоит, ну, примерно $100. Обычное место. VIP стоит чуть дороже. Ну, чтобы как бы первому сушечки, да, все доставались. Вот это вот. Потому что, как правило, самые вкусные...
0: Право первого угря.
1: Да, с сыром. Вот, ну, как это, с Калифорнии. Их же сразу разбирают. А $30 заплатил, о, получай все. Но, с другой стороны, и в зале больше пахать придется.
2: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: часто мы говорили о том, что хиты, проверенные десятилетиями на Retro FM, заставляют нас танцевать уже с утра пораньше. Но вот здесь прям даже текст конкретно об этом говорит. Make me a dancer, да?
1: Heartbreak, make me a dancer, да, есть такое. Я думала, ты сейчас скажешь, что есть человек, проверенный временем, который заставляет наш... А я такая думаю, да каким временем? Только мы всему-то 25, понимаешь?
0: Да, то совсем уже будем давить на возраст. Проверенные опытом работа на Retro FM. Прямо сейчас. Наш журналист и друг Вадим Ревман расскажет актуальные новости.
2: Обязательно сделаю это. Всем доброе утро. Итак, пенсии в следующем году повысят дважды. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца увеличат 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. А с 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысят с учетом доходов соцфонда и экономических составляющих. Работающим пенсионерам, как отмечается 1 августа, также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, поступивших за них в текущем году. Таким образом, их страховая пенсия в течение 2027-го может увеличиться даже 3 раза. Российские средства ПВО перехватили на подлете к столице еще 10 дронов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Суммарное количество сбитых под Москвой дронов минувшей ночью составило 134. Кроме того, силы противовоздушной обороны на дальних рубежах уничтожили 650 беспилотников. В небе над Московской областью за минувшую ночь были уничтожены 185 беспилотников. Следствие намерено попросить суд об аресте гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева, задержанного по подозрению в получении взятки. Васильева задержали накануне по делу о коррупционном преступлении. Игорь Васильев стал гендиректором парка «Патриот» в этом году. До этого, в период с 2017 по 2022 годы, он занимал пост губернатора Кировской области. 15 августа, напомню, стало известно, что суд приговорил к 5 годам тюрьмы бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве. Его взяли под стражу прямо в зале суда, а также взыскали 25 миллионов рублей в счет ущерба. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Во втором квартале объем трафика сократился на 6%. Такие данные приводят Минцифры. Снижение фиксируется второй квартал подряд. При этом объем фиксированного интернет-трафика, наоборот, вырос сразу в 1,5 раза. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Октябрь — это не только золотая осень, это еще и наши любимые осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда». Да, они вернулись на прошлой неделе, а мы продолжаем искать знатоков, интеллектуалов, кто может взять на себя ответственность и дать правильный ответ, чтобы получить деньги.
1: Жаль, ты не можешь, да, дозвониться, а то смотри, как все сошлось. У Ритки день рождения, до 30 тысяч можно выиграть. Какой подарок ты бы купил, но ты ведешь это шоу. Ребята, а вы можете дозвониться и получить до 30 тысяч рублей 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28-90-58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, точное московское 9.42. Продолжаются осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда». И сегодня на денежный приз в размере 5000 рублей претендует Наталья из Тулы. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Наталья, как будто вы немножко волнуетесь. Или послышалось?
2: Ну, конечно, волнуюсь.
1: Ну, смотрите, вы капитан. То есть мы уже к вам как к начальнику относимся. Мы вам доверяем, мы на вас рассчитываем. И вам, как капитану, в конце минуты нужно будет определиться, что же является финальной версией ответа. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Только играем честно, никакого интернета и подсказок
3: да.
1: со стороны.
3: И желательно, чтобы вот те...
1: Ну, версии, ответы.
3: Те версии, да, которые мы произнесем в конце, вы произнесете в конце, они как-то звучали. Тогда мы поймем, что человек был честный. Хорошо?
2: Хорошо.
3: Супер.
4: Однажды греческий торговец, перевозивший на корабле стадо овец, поссорился со своим пастухом. Разгневанный пастух решил разорить торговца. И тут же

0: куда бежать.
1: Не знаю, куда идти, да, без мужика, если. Хорошо, еще.
0: Мужика как?
1: Так.
0: О, так, какая еще версия? Ну, что-то... Так. Ну, муж хотел показать, да, что...
2: Так, ну еще есть время, ну, можно еще какую-то третью, а потом уже выбрать, что вам кажется более...
0: Может быть, он хотел, да, как-то отомстить и купил. Может быть, и такой вариант.
1: Да, там вопрос, зачем он это сделал, сейчас нужно будет сформулировать. Однажды греческий торговец, перевозивший на корабле стадо овец, поссорился со своим пастухом. Разгневанный пастух решил разорить торговца и тут же купил у него одного барана. Вопрос, зачем он это сделал? Итак, Наталья...
0: Ой, может быть, он что-то хотел подсыпать этому барану, я не знаю, в корм.
1: Так, вот. А это откуда версия взялась? Ее не было в течение минуты.
0: Ну, вот сейчас вот подумала так.
1: Ну, вот, как-то и... да, она откуда не возьмись, как взяла. А что подсыпать, как, и что смысл? Дальше происходить должно быть?
0: Ну, подсыпал баран, ну, как бы это же голова. Получается, баран упал, ничего делать не может, и...
1: Так, ладно.
0: Как бы и другие за ним не побегут.
1: Давайте послушаем правильный ответ.
3: Внимание, правильный ответ. Дело в том, что пастух очень хорошо знал животных. И он купил вожака и выбросил мгновенно в море. Естественно, что все бараны прыгнули за своим вожаком. Таким образом, на корабле не осталось ни одного животного. И купец потерпел громадные убытки.
1: Вот так. Ну, начало было правильным.
2: Ходили, да,
1: да, когда нет вожака и не знают, куда идти. Да, ну, но то, что они попрыгали за ним в воду, да, ну, как бараны. Этого мы не сформулировали вместе. Поэтому сегодня 5000 рублей остаются в банке Ретро-ФМ. Ну, вам, Наталья, спасибо, да, за рассуждение.
2: Да, ваша первая же версия была про то, что
1: вот ближе всего было,
2: главного,
1: да,
2: барана.
1: С первой секунды. Ну, ничего, в следующий раз доформулируем, и вам обязательно повезет. Каждый день мы играем в радиоверсию «Что, где, когда», и у нас на кону денежный приз до 30 тысяч рублей. И вы, уважаемые слушатели, тоже присоединяйтесь к нам.
3: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: же быстро пролетели эти три часа первой смены на Retro FM. Ну, наверное, благодаря вот таким вечным хитам, как только что «Мама Мия» от Абы, кто продолжает у нас звучать.
1: Да. Но впереди еще целый час, и там мы будем уже петь. Там будет

0: Нейрохитярушка наш любимый. И, конечно, продолжим по теме говорить. Вот в 1889 году в Париже открылась ночной кабаре «Мулен Руж». И сегодня мы говорим про досуг. Какой досуг вы предпочитаете? Может быть, это что-то в стиле «Мулен Руж» как раз. Вот так нарядились, перья, хоба, стразы и пошли. Может быть, с книгой посидеть вечером. Может быть, в спортзал сходить. А может быть, что-то, что мы даже не предполагаем. Пишите нам во все соцсети, стучитесь, а мы все это прочитаем.
1: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
2: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дом. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Первое правило Хавей ЛФ-7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей ЛФ-сети на сайте хавейл.ру. 13+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: кто тем. Сегодня мы выясняем, какой досуг предпочитаете вы. Как развлекаетесь, как придумаете себе разнообразить свободное время. Вот Александр Назаров большущее сообщение написал. Александр и Маргарита, большое спасибо за предложение Радио Хаб. Звук потрясающий. Вот спасибо, что напомнили. Да, и всем тоже советуем. Я увлекаюсь саморазвитием, занимаюсь общественной деятельностью, связанной с помощью людям. Играю в театре, пою, слушаю музыку и юмор, смотрю фильмы, гуляю, дышу воздухом. Уже сколько всего. С вашей помощью хочу передать привет Ритулечке. Но сейчас о другой. Крастулечке, моей любимой девчулечке. Вот так. Готов к серьезным отношениям с тобой прямо сейчас и навсегда. Вот так. Потому что, ну, в общем, тут очень большое длинное признание в любви. Твой любимый мужчина Александр, твой Санчоус, твой крепкий орешек. Александр, передали Ритулечке привет. И спасибо, что поделились своим досугом.
1: Да, мы надеемся, что она вас слышала. Так, Светлана пишет нам. Здравствуйте, наше времяпрепровождение и отдых. Это сплошной хоккей. Мы с мужем активные болельщики. И в нашем славном городе Хабаровске сразу две команды. По хоккею с шайбой и по хоккею с мячом. А муж, еще и сам вратарь, играет в любительской хоккейной лиге. Соседи спрашивают, а вы дома-то бываете? Бываем, иногда. Мы просто живем хоккеем. Я ради любимого даже встала на коньки. А мне 62 годика. Светлан, вы супер вообще.
0: Вообще, да.
1: А вы знаете, решится. Я была в группе поддержки одной, скажем так, красно-белой хоккейной команды. Это было так круто.
0: Со льдом дружим уже давно.
1: Обожаю. White Hot Ice, как бы. Да, да, получается.
0: Спасибо, ребят, за ваше сообщение, ваши истории, ваши признания. Мы будем ждать новые сообщения. Обязательно вернемся к теме досуга. Ну, а сейчас Леонид Агутин, Анжелика Варум споют нам про королеву.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Алис, уже 10, это же 1 минута 11. Чувствуете, как вторник разгоняется? Чувствуете? Первая смена это точно чувствует. А сейчас Вадим Ривман готов рассказать, что происходит в мире и в стране. Пожалуйста. Да,
1: готов уже. Рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в России хотят сделать бесплатное высшее образование для выпускников колледжей с детьми. С такой инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профобразования – перспективные кадры. А студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому, по мнению Буцкой, также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении в вузы. В Общественной палате предложили сокращать учебный день, если в школе холодно, а именно температура ниже 19 градусов. В этом случае продолжительность уроков в младших классах нужно уменьшить, а если ниже 18 градусов, то вообще отменить. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Отопительный сезон, напомню, уже стартовал в ряде российских регионов. Сначала отопление дают в детских садах, школах, больницах, затем оно поэтапно появляется в жилых домах, офисных зданиях и на предприятиях. Эксперты предупредили об особой активности медведей в предстоящие 3-4 недели. Эти животные в октябре будут усиленно готовиться к зимней спячке, пытаясь найти еду и набрать жир. Об этом заявил председатель Общественного совета при Минприроды Александр Мисков. Кроме того, медведи на Чукотке могут позже уйти в спячку из-за теплой погоды. Обычно это происходит в конце сентября-начале октября, но сейчас хищники пока не торопятся. Росстат зафиксировал обвальное падение производства лососевой икры в нашей стране. Главная причина – провальная путина на Дальнем Востоке. К 29 сентября рыбаки выловили в 3,5 раза меньше лососей, чем годом ранее. Таким образом, при нынешнем вылове страна получит около 4,5 тысяч тонн икры дальневосточных лососей. Для сравнения, среднегодовое потребление в России оценивается экспертами в 10-15 тысяч тонн, то есть нужно в 2-3 раза больше. Ну и последнее. Хотели вытащить лодку, утопили Тесла. Необычный инцидент произошел в польском Кракове. Во время попытки вытащить лодку из воды с помощью троса полностью затонул электромобиль. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, полиция. Водолазы спустились под воду, закрепили на затонувшем автомобиле буксировочный трос. После этого спасатели приступили к подъему машины. Для операции использовали лебедку пожарного автомобиля. В результате электромобиль удалось вытащить из воды, а вот удалось ли вытащить лодку, не сообщается. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 104.1 столица. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мне понравилось. Вадим Рим, знаешь, как присказки народные. Там хранили тещу, порвали два баяна. Хотели вытащить лодку, утопили Теслу. Ну, это такое на современном языке в 26-м году.
1: А кто знает, может быть, именно такое времяпрепровождение, такой досуг вам интересен. А мы сегодня говорим про досуг, потому что в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». И сегодня спрашиваем, а какой вы любите досуг? Ну, вот все вообще виды, которые, может быть, мы и не знаем, а может быть, хотели бы узнать, пишите нам в соцсети.
0: А может, да, вы увлекаетесь тем, что вы просто поболтать с искусственным интеллектом любите. Вот мы вам и такое можем устроить. Нейрохит, испытание, подготовленное нейросетью, музыкальное, специально для вас. Не пропустите. Ну, а сейчас хиты Opus, Life is Life на Retro FM.

0: Басков на Ретро-ФМ.
1: Так, 6 октября, сегодня вторник. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать себя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: А львы, не форсируйте события, не требуйте от себя слишком многого, день потребует терпения и выдержки.
1: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. И ваш день будет успешен.
2: И просыпайтесь вместе с нами.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Приветствуем всех! Сегодня первая смена говорит про досуг. О том, какой вы предпочитаете, какой вам ближе. И мы решили вот еще немного рассказать о том, а как в других странах принято развлекаться. Вот Южная Корея, мне кажется, ушла вперед планеты всей. Вот у них есть такой культ тотального ничего не делания. Да, в Сеуле, в пригородах безумно популярное заведение, где люди платят просто за сеансы абсолютной тишины. Даже кинотеатры иногда продают билеты на такие странные сеансы. Люди приходят в зал, чтобы полтора часа, например, в полной тишине смотреть на полет самолета над облаками.
2: Так, а вот в Японии, я, кстати, подумала, что я вот что хочу сейчас. Одиночное караоке, хитокара. Вот, то есть там не какая-то шумная компания, а наоборот, крошечная будка на человечка. Вот приходишь в одиночку, никого не смущаешься, поешь тебе.
1: Слушай, я как прям... одинокий пес в своей будке.
2: А я, кстати, подумала.
1: А вот смотри. О том, что голоден.
2: Караоке, они днем, интересно, работают или нет? Потому что мы же после эфира можем прикинь, первые люди, которые в 12 придут, гуляй, шально. Блин, какая классная идея.
1: Надо подумать. Да, ну вот я еще, честно говоря, нашел про Финляндию и думал, рассказывать, не рассказывать. А ладно, расскажу. В общем, у них есть официальный, очень популярный вид домашнего досуга. Интересное слово калсарикянт, которое переводится буквально как употребление напитков в нижнем белье дома. Ну, то есть, это та ситуация,
2: виделись,
1: когда никуда не нужно идти, ни перед кем наряжаться, ты просто остаешься дома. Вот в чем есть. Берешь любимый напиток и расслабляешься. Это вот такой антипод походом в какие-то красивые места, заведения типа Мулен Руж.
2: Ой, как хорошо. А вот в Великобритании, если вдруг ты дома уже устал сидеть с этой доской, то можно немножечко, как бы смешать и дом, и вообще не дом. Экстремальная глажка. Признанный, кстати, хоть и шуточный вид спорта, досуга, люди берут утюг, гладильную доску и отправляются вот в очень неожиданные места. Я не знаю, там на вершине горы гладят рубашечку. Может быть, катаясь на байдарках. Я даже слышала, что во время...
1: Без соревнований даже, по-моему.
2: С парашютом, да,
1: еще и в это время как-то удается им гладить. Ну, а мы, пожалуй, перейдем к своему, одному из самых любимых досугов. Слушать итальянцев на Ретро-ФМ. Погнали!

0: на столичных 10-19. Саша, Рита, первая смена и хиты, проверенные десятилетиями.
1: Да, есть и хиты, которые только входят в моду, и мне кажется, нам туда нужно. В Москве пройдет рейв для выгоревших. Ну, великолепно же, понимаешь. Вот, но только там не ты.
0: Под песню выхода нет или что? Что там будет?
1: Да, да. А вы точно психолог? Короче, вечеринка, но наоборот, будет с мягкими битами, спокойной музыкой, живым джазом, сопровождением на фортепиано. Смысл рейва не разогнаться, а успокоиться. Хочется спросить, а рейв ли это? Вся жизнь впереди, надейся и жди. И тут наши.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще две комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: сердце умеет много чего хранить. Но сейчас хотелось бы напомнить про другое ценное хранилище, в котором можно найти эфиры с гостями первой смены, узнать, кто приходил к Максу Ковалевскому, или послушать все-таки, возможно, упущенную программу «Ю» про знаменитого исполнителя Ретро-ФМ.
1: И все это про Радио Хаб, ребятушки. Заходим в ваш магазин приложений. Пишите просто на русском языке «Радио Хаб», скачивайте и слушайте. Бау! Вот и все. Вот так все просто.
0: Актуальные по делу. Новости на Ретро-ФМ от Вадима Рифмана.
2: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, в общественной палате предложили регламентировать общение учителей с родителями, а именно учитывать часы для чатов с родителями и учениками в рабочем времени учителей. Телефонные звонки и онлайн-совещания не должны проводиться за счет личного времени, уверен замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что час-полтора в рабочем времени учителя должны отводиться на чаты и общение с родителями, тогда личное время учителей по вечерам не будет тратиться на эти цели. В России сейчас циркулирует сразу несколько респираторных вирусов, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По результатам мониторинга преобладают вирусы негриппозной этиологии, в их числе риновирусы и парагрипп. Также циркулируют вирусы гриппа А, H1N1, которые вызывают острые инфекционные заболевания, известные как свиной грипп. Страховщики предупредили о нехватке выплат ОСАГО на ремонт автомобилей. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции техобслуживания могут отказываться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что за последние несколько лет цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%. При этом детали для европейских авто подорожали на рынке вдвое, а для машин других марок примерно в полтора раза. Каждому пятому россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Еще почти треть участников исследования признались, что иногда делятся с ИИ личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет. Цены на билеты на последний матч Александра Овечкина в НХЛ превысили $6000. Об этом свидетельствуют данные портала по продаже билетов Ticketmaster. Цена на большую часть мест варьируется от 1000 до $3000. Самые дешевые места на краю арен доступны по $800. Напомню, накануне 41-летний капитан Вашингтона объявил, что этот сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Курс доллара 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Ну, говорили мы уже сегодня про караоке, а чего мне взять и не организовать это в прямом эфире Retro FM.
1: В конце концов, ребятушки, через несколько минут у нас будет нейрохит. Звоните, будем вместе петь, будем вместе угадывать, какую же песню, какой хит наша нейросетка загадала, и выигрывать беспроводные наушники. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В игре «Нейрохит» одна умная нейросеть видоизменяет хиты, проверенные десятилетиями. Получаются новые песни, но с уже знакомыми нам давным-давно словами. И оригинал нужно будет разгадать Матвею из Ярославля. Здравствуйте, Матвей.
1: Доброе утро, это я.
2: Доброе утро.
0: Мы сегодня про караоке говорили. Вы скажите, вы человек поющий? В себя верите, в свой вокальный данный?
1: Ну, знаете, когда я за одним за рулем, иногда напеваю.
0: А кто этого не делает? Давайте так, мы все грешны. Ну что ж, надеюсь, что и сейчас у вас будет причина для того, чтобы напеть, а может даже спеть. Вот прям, чтобы душа разгулялась. Потому что песня, мне кажется, очень известная, заводная. Припев знает, ну, каждый человек в нашей стране, 100%. Мне кажется. Итак, две подсказки с любой. Угадайте, получите беспроводные наушники. Мы вам желаем удачи и запускаем первую подсказочку.

0: Итак, что там за мальчишка прокричал?
1: По голосу я сначала подумал, что это Лагутин, но сейчас вот я сижу, очень, знаете, похоже на песню такую, которую этот наш певец перепел. Она там по-другому была. Что-то там... Сейчас.
0: Ну что, что он перепел?
1: Мальчик хочет в Тамбов, тики-тики-тики-тики-так.
0: Тики-тики-та, от слова тикет-билет.
2: Давайте
0: припев есть еще.

Обязательно еще передайте наши личные поздравления супруге. Ну, раз уж такое дело, всех педагогов еще раз поздравляем с прошедшим днем учителя. Матвей, ну а вас с победой. Оставайтесь на связи. Послушайте вместе с нами Мурата Насырова.

0: Кто-то в Тамбов хочет, кто-то может в кино сходить, кто-то в лес проораться, кто-то в караоке одиночный хочет. Еще выяснили, кто-то в гараж предпочитает ходить на какое-нибудь свое успокоение. А кто-то наряжаться и на вечеринку, да так, чтобы более шумно было и компания вокруг любимых друзей.
1: Это мы все про досуг, ребят, говорим. У нас сегодня именно такая тема. Есть последняя возможность написать, а какой же досуг вы предпочитаете, во все наши соцсети. И буквально через несколько минут мы все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты категории, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.си/с.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты» 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: октября. Приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека.Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Ну что ж, 10:54, мы продолжаем наш утренний разговор. Сегодня обсуждаем досуг, и нам пишут люди, кто как время проводит. Алекс пишет: после работы посмотреть футбол или хоккей люблю. А еще плюс дискотека с Русланом Романовым. Ну а каждое утро первую смену послушать. Алекс принимается. Руслану, коллеге нашему, большой привет отдельный.
2: Так, Нина говорит, например, что она вышивает крестиком. Вот, Марина, что ездит на танцы и на занятия по танцам, или гуляет с мопсом в моей Чите. А в Москве гуляет по заряде, по ВДНХ, ходит на дискотеки, съемки музыкальных шоу, в аквапарк, в Москвариум, в Запад. Слушай, я поняла, что когда здесь живешь, почему ты этим не пользуешься.
1: Конечно, чем дальше, да, тем интереснее все эти места посещать. Ольга пишет: самый любимый досуг – это походы в театр. С детьми или в одиночестве обожаю посещать различные постановки. Особый трепет испытываю к жанру мюзикла. На «Анну Каренину» ходила 9 раз. Отдыхаю душой, когда вхожу в зал, усаживаюсь на свое место вместе с гаснущим светом, готовлюсь погружаться в магию лицедейства.
2: Так, Лаура нам пишет: доброе утро с Камчатки. У нас практически каждый день походы в лес. Безумно люблю нашу красавицу природу. Океан, шашлычки. Ох, прям захотелось прям к вам как-то присоединиться. Если курененькие шашлычки, то вообще курененькие. Да, есть такое слово, я не ошиблась.
1: Да.
2: Вот.
1: От слова курень.
2: Да, конечно же. Смотреть футбол. Анастасия пишет, как ни странно. У нас вообще сегодня, девчонки, кто хоккей, кто футбол?
1: Чё, моя, что ли, добралась до соцсетей? Там футбол любит она смотреть.
2: Да, да. А Марина пишет, что любит рассказывать анекдоты, поздравлять, петь и животных, потому что веселый зоопарк дома. Вот. Ну и, в общем, вот таким образом, я так понимаю, еще как бы получается устраивать досуг для других людей.
1: Да, это вдвойне приятно и полезно, когда не только для себя, но еще и другим немножко поднять настроение. Я надеюсь, что нам с Ритой сегодня это удалось в течение 4 часов. Дальше вас ждут хиты, проверенные временем, и Юра Гурьянов тоже проверенный временем. Насчет дискотеки, да, Руслан Романов уже вспоминали.
2: Ему лет-то сколько? 18+ максимум.
1: О, да, поэтому завтра вернемся в 7 утра и, как обычно, поднимем новую интересную актуальную тему и подарим вам классное, уже немного танцевальное настроение с утра пораньше.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: Вот время, конечно, летит, а? Так, не заметим ничего. 11 часов в Москве уже. Вторник сегодня, 6 октября. Ладно, если мы не заметим, Дмитрий Королёв на все обратит внимание, еще и нам расскажет. Он уже пришел. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки, академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10. Депутат подчеркнул, что взрослый человек не может прожить на эту сумму. А подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметил парламентарий. Ну и добавлю, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. В России появится государственная электронная почта. Положение подготовила Минцифра. Новая система станет официальным каналом для направления юридически значимых сообщений на госуслуги и универсальным способом получения уведомлений. Оператором выступит Почта России. Для граждан сервис будет бесплатным. В случае отказа от электронных сообщений россиянам предложат направлять их в бумажном виде. В Хабаровске специалисты МЧС проверили готовность мобильных и передвижных пунктов обогрева. Они оснащены в том числе кроватями, быстровозводимыми палатками и аварийно-спасательным оборудованием. Объекты, где можно остановиться в непогоду, также появятся на базе придорожных кафе и учреждений. Всего планируется открыть более 50 таких точек. Ну а в Барселоне устраняют последствия наводнения, которые вызвали проливные дожди. Метеорологическое агентство Испании объявила красное предупреждение для прибрежной зоны города. Дороги затоплены, транспортное сообщение нарушено. Вода зашла в главный железнодорожный вокзал. Введены ограничения на передвижение. Тем временем дизайнеры назвали старые вещи, которые не стоит выбрасывать из квартиры, чтобы использовать их в интерьере. Например, не рекомендуется избавляться от массива дерева, старинных швейных машинок, советских кресел на деревянных ножках и комодов. А вот банки, бутылки, шины и палеты при отсутствии идей – нужно выкинуть. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Мягкий, бархатный, чувственный, сводящий с ума девчонок. Вот примерно так называют слушатели и музыкальные критики голос легендарного участника группы Modern Talking Томаса Андерса. Но вряд ли вы бы услышали все эти теперь уже знаменитые хиты, если бы не Дитер Боллин. Это еще 50% состава и важный, может быть, ключевой элемент успеха группы, которая гремела в середине и второй половине 80-х. Гремела так, что услышно до сих пор, на самом деле. Музыка, которая трогает душу, здесь на Ретро FM продолжит украшать вторник. Скоро с нами Смоки, Леонид Агутин и Блэк. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте. Буду наслаждаться музыкой вместе с вами.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное, 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Объявление на Ретро-ФМ.
7: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Итак, сегодня у нас 6 октября, вторник, день российского страховщика. Поздравляем, конечно, всех причастных. Всемирный день охраны мест обитаний тоже сегодня отмечается. День георгин. Красивые цветочки, заметные такие. День любителей чеснока сегодня. Наш праздник. Сейчас посмотрел на опросы по поводу того, какие запахи на работе раздражают россиян, ну, от коллег, я не знаю, от того, что вокруг происходит. Вот некоторым мешают жить резкие запахи парфюма, запах разогреваемой еды тоже встречается. Но, честно, не нашел никакой статистики, насколько сильно не нравится запах чеснока. Ну, не знаю, так иногда хочется его, правда. Так, в Москве 11 часов 35 минут. О том, чего нам еще хочется. Здесь уже коллективное хотение. Мэй будет очень скоро. Тони Брэкстон, Маленький принц и много чего еще. Это музыка, любимая здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

Это дуэт Maywood. Кажется, что название песни можно перевести как «Майский лес». Ну, то есть Maywood на самом деле это соединение сценических фамилий двух сестер Элис Мэй и Карен Вуд. Хотя, с другой стороны, я подумал, вот кто нам запретит? Ну, кто нам запретит думать о мае или еще о чем-нибудь теплом? Нет такой силы на земле, друзья. И хотя у нас сейчас все происходящее с таким добавлением «октобер», ну, все равно есть чем согреться. Кстати, будете со мной? Давайте налетаем все вместе тогда.

0: тут точно хватит. Вот они, ближайшие бодрящие согревающие. Группа «Чили» скоро. Также на подходе Валерий Леонтьев. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте. Всем ретро-ФМ.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытия вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». We'll be right back.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве полдень. Вторник, 6 октября, продолжается на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Завтра в 10:40 во Владикавказе пройдет плановая комплексная техническая проверка муниципальной системы оповещения населения. Как сообщает городская администрация, прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением электросирен и громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Строительство дороги от Горной Сынибы до Кармадона протяженностью более 2,5 километра планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Сейчас дорожники монтируют пролетные строения 2 переправ. На мосту через реку Кауридон уже готовы все 5 опор. Его длина составит почти 80 метров. Также начался монтаж пролетов на мосту через реку Геналдон протяженностью более 60 метров. Параллельно специалисты укрепляют горные склоны, расширяют основания дороги и возводят защитные сооружения от оползней и камнепадов. Волонтеры из КГМИ приступили к регулированию очередей и движения на нескольких крупных АЗС во Владикавказе. Ежедневно координировать их работу будет МинЖКХ топливо энергетики Северной Осетии. Состав групп будет корректироваться с учетом текущей ситуации. Добавлю, работа ведется по поручению главы региона Сергея Миняйло. Благоустройство общественных территорий продолжается в Беслане. В этом году специалисты приведут в порядок 3 сквера на улицах Первомайской, Ленина и Маркова. Рабочие заменят брусчатку, установят новые скамейки и урны. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на 4-м международном турнире по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России в Кызыле. В соревнованиях участвовали более 120 атлетов из 14 стран, в том числе из Монголии, Ирана, Алжира и Бразилии. Артур Наифонов стал победителем весовой категории до 86 килограммов. В решающей схватке он выиграл Усон Ганчи из КНДР. Алан Хугаев завоевал золото весовой категории до 125 килограммов. В финале он оказался сильнее Тимура Кота, который занял 2-е место. Каждому 5-му россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признались, что иногда делятся с ИИ личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям, семье и другим жизненным вопросам. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 93 копейки. Курс евро 95 рублей 33 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Три слова и все три на три. Буквы Чио, Чио, Сан. Кармен, кстати, тоже пополам, если разделить, тоже. Два слова по три буквы. Да что ж такое, прям преследуют буквально. Так, ну нормально. Такие слова не на заборах пишут. Такие слова исключительно здесь, рядом с нами. Звучат в эфире Ретро FM. Они того точно достойны. Кто еще звучит в эфире Ретро FM? По утрам, например, хочу напомнить, утреннее шоу «Первая смена» с 7 до 11. Саш Светлов и Рит Субботина каждый будний день с играми, подарками, темами интересными для обсуждения, новостями, шутками отличными и, конечно, любимой музыкой. Все, что нужно для правильного утра и исключительно для вас. Дальше тоже для вас, для нас всех здесь собравшихся. Лев Лещенко, группа «Джой» и много чего еще. Это Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Объявление на Ретро-ФМ.
7: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
8: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Time. Это Britney Spears, Baby One More Time. Детка, еще разок. Еще разочек. Еще минутка. Еще 25 будильников. Выключу и потом все, встаю, просыпаюсь. Бывает у кого-нибудь так? Признавайтесь, бывает, бывает. Не я же один такой. Так, а потом, когда завтракаем, там уже не разочек, там еще уже... Еще один кусочек. Правильно? А где один, там другой? Ну, в музыке. Вот где мы себя точно ограничивать не будем ни в чем и даже перед кем оправдываться не собираемся. Очень скоро много всего красивого, музыкального, мелодичного. Ace of Base на подходе, группа Кино, также Хулио Иглесиас. Буквально через пару минут все это будет нашим. Прямо здесь, на Ретро FM в Москве, уже 12 часов и 35 минут.
1: Реклама. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
2: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: the sign. Я видела знак. Ну, видеть знаки, это, друзья, хорошо во многих смыслах этого слова. Особенно, если речь идет о дорожных знаках. Увидел знак вот так вот, даже если они в кустиках иногда он спрячется. Бывает такое. Разглядел, прочитал, все. Хорошая примета, все будет замечательно. Вот чем больше таких людей внимательных, тем прекраснее, я считаю, будет жить. У нас с вами музыкальные ориентиры. Здесь на Retro FM уже в самое ближайшее время будем наслаждаться творчеством Ким Уайлд. Юрий Антонов появится еще до конца этого часа. Но на этом, конечно, никто останавливаться не собирается. Вы же сами все понимаете. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
8: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%.

0: совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
1: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и

0: Московское время 13 часов. Вторник, 6 октября, продолжается на Ретро FM. Да, вот теперь действительно пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королев пришел, сейчас обо всем расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Благодарю, Юра. Приветствую, друзья. Продовольственная безопасность – главная задача любого государства. Для этого необходимо развивать производство сельхозтехники и активно поддерживать фермеров. С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Между тем, как ранее говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, высокотехнологичное сельское хозяйство в России позволяет стране обеспечивать продовольствием не только себя, но и зарубежных партнеров. При этом существует ряд проблем, в частности, страна нуждается в племенном поголовье, генных материалах и самых высоких технологиях. Подготовка к совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина уже началась, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, для рассмотрения вопросов будут использовать в том числе искусственный интеллект. Напомню, в прошлом году прямая линия с президентом прошла 19 декабря, она снова была совмещена с большой пресс-конференцией и продлилась 4,5 часа. Путин тогда ответил более чем на 80 вопросов россиян и иностранных журналистов. Ради безопасности во всем мире и успеха в конфликте на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп готов пожертвовать даже столицей американской киноиндустрии. Глава Белого дома не исключил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном. Об этом он заявил, выступая перед избирателями в Небраске. Трамп подчеркнул, что конфликт в регионе уже почти закончился и все движется к развязке, хотя иранская сторона, по его мнению, может еще затянуть ситуацию. Ну а жители Германии не хотят служить в армии. Число отказников выросло в 3 раза. С начала этого года зарегистрировано свыше 12 тысяч подобных заявлений. Министр обороны ФРГ Борис Писториус до этого сообщал, что только около 20% мужчин призывного возраста в стране, получивших анкеты в рамках воинского учета, выразили готовность служить в Бундесвере. И пару слов о спорте. Сборные России и Нигерии по футболу провели предматчевые тренировки в Нижнем Новгороде. Там сегодня состоится товарищеская игра. Результат встречи пойдет в рейтинг ФИФА. Отмечу, сборная Нигерии сейчас находится на 31-й позиции, а Россия на 36-й. Это будет уже второй очный матч. Год назад встреча завершилась ничьей. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. Пока все. А далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Майкл Джексон, тот самый, которого по праву называют королем поп-музыки. Но удивительно, что помимо этого, однажды он на полном серьезе получил королевский титул в Западной Африке в 92 году во время гуманитарной поездки. Была даже самая настоящая церемония коронации, которая состоялась в королевстве Санви на юго-востоке Кот-д'Ивуара. Артиста нарекли королем Санви и провели обряд, и даже вручили золотую корону. Самый настоящий Майкл Джексон. Артист и человек, который умел удивлять. Дальше с нами остаются также талантливые артисты. Пол Маккартни очень скоро, Милен Фармер, Наталья Витлицкая появится здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного вторника.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Пошла муха на базар и купила самовар.

0: Реклама.
1: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Легендарный, знаменитый Пол Маккартни, друзья. Что он сам говорил, кстати, про написание песен? Это как сеанс черной магии, утверждал Пол. Ты сидишь в комнате, где ничего нет, а через час ты выходишь, и у тебя уже есть песня, которой раньше не существовало в мире вообще абсолютно. Представляете, я до сих пор не знаю, говорит Пол Маккартни, продолжает, как это вообще происходит. Ты просто берешь гитару, перебираешь струны, и вдруг рождается что-то красивое. Это чудо, которое мне никогда не надоест. Она, может, тем более не надоест. Та самая любимая музыка, которую делают для нас любимые артисты и авторы. Миссис Вандербилт. Не менее легендарная, чем сам Пол Маккартни. В ближайшее время много красоты музыкальной. Фиби Кейтс, Брайан Адамс, Юрий Шнов и Ласковый Май. Все это здесь. Представляйся на Ретро FM.
1: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: хочется сказать, уважаемые знатоки. Время отвечать. Ну, время действовать в том смысле, что Феличита буквально через 10 минут начнется здесь, на Ретро-ФМ. А это значит, можно передавать, признаваться и много чего еще. В текстовом виде, пожалуйста, заходите, будьте любезны, здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я вернусь обязательно, обещаю. Завтра это случится. Всего всем пока, хорошего дня.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. Мы же

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве. Время желать счастья друг другу с любимой музыкой. Филич Танер, Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Завтра в 10:40 во Владикавказе пройдет плановая комплексная техническая проверка муниципальной системы оповещения населения. Как сообщает городская администрация, прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением электросирен и громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Строительство дороги от Горной Сынебы до Кармадона протяженностью более 2,5 километров планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Сейчас дорожники монтируют пролетные строения двух переправ. На мосту через реку Кауридон уже готовы все 5 опор. Его длина составит почти 80 метров. Также начался монтаж пролетов на мосту через реку Геналдон протяженностью более 60 метров. Параллельно специалисты укрепляют горные склоны, расширяют основания дороги и возводят защитные сооружения от оползней и камнепадов. Волонтеры из КГМИ приступили к регулированию очередей и движения на нескольких крупных АЗС во Владикавказе. Ежедневно координировать их работу будет МинЖКХ топливной энергетики Северной Осетии. Состав групп будет корректироваться с учетом текущей ситуации. Добавлю, работа ведется по поручению главы региона Сергея Миняйло. Благоустройство общественных территорий продолжается в Беслане. В этом году специалисты приведут в порядок 3 сквера на улицах Первомайская, Ленина и Маркова. Рабочие заменят брусчатку, установят новые скамейки и урны. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на 4-м международном турнире по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России в Кызыле. В соревнованиях участвовали более 120 атлетов из 14 стран, в том числе из Монголии, Ирана, Алжира и Бразилии. Артур Найфонов стал победителем весовой категории до 86 килограммов. В решающей схватке он выиграл Усон Ганчи из КНДР. Алан Хугаев завоевал золото весовой категории до 125 килограммов. В финале он оказался сильнее Тимура Котова, который занял 2-е место. Каждому 5-му россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признались, что иногда делятся с ИИ личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям, семье и другим жизненным вопросам. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 93 копейки. Курс евро 95 рублей 33 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Начинаем Филичиту с такого, знаете, жизнерадостного, оптимистического сообщения. Ну, собственно, других-то у нас и не бывает. У нас всегда оптимистические сообщения. Ну, сегодня вот такое. Чита Мельниковых из Белоусова поздравляет себя, собственно, друг друга с возвращением на родину. Отдохнули, счастливы, хотим котлет и борщ. Ребята, приятного аппетита. Оксана Жижикина из села Угловое передает привет солнечную Анапу и Курган, Валентину и Анастасии. Я вас люблю, очень по вам скучаю. Ну, а Надежда из Балакова передает привет своим девочкам-коллегам. Вы самые лучшие, самые незаменимые работники.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: семья Кордополовых из Ижевска поздравляет и Георгия Михайловича Вершинина с юбилеем. Желает самого светлого, доброго, хорошего в жизни, отменного здоровья, много сил, благополучия в семье, удачи, добра, внимания близких, радостного общения с внуками, долгожданных и дружеских встреч. Ну а Елизавета Шипетина из Алматы передает привет своей любимой мамуле Виктории. Она слегка заболела, желает ей скорейшего выздоровления.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро FM.

0: Так, друзья, ну что, читаю ваши сообщения, ну и, естественно, те, которые подписаны. Уже много неподписанных прилетело. Друзья, пожалуйста, подписывайте, это важно. Роман Буров из Северодвинска поздравляет всех сотрудников полиции уголовного розыска отдела ОМВД по городу Северодвинску с прошедшим праздником, Днем уголовного розыска. Пусть на вашем нелегком пути будет меньше преград. Будьте здоровы, полны энтузиазма. Мам Кристина из Курска передает привет своим любимым дочкам, дорогому любимому мужу Руслану. Желаю здоровья и смеха, и доброты, и тепла. Будьте всегда послушны и красивы. Люблю, люблю. Василий Зорич поздравляет своих родителей с грядущей годовщиной свадьбы. Пусть в доме всегда будет так же уютно и тепло, как в песнях из молодости. Продолжим совсем скоро.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: и Влад Куликов из Пушкина передают привет в город Собинка Владимиру Соловьеву. А коллектив «Столовый Крым» в Ялте поздравляет милую девушку-коллегу Наденьку Набатникову с днем рождения. Желает, чтобы всегда удавалось ей то, чего она хочет. Верь в себя, позволяй себе, любимой, все самое лучшее. Даниил Жомов из Петрозаводска передает привет маме Насте. И с прошедшим днем учителя замечательных педагогов поздравляет руководительницу Ирину Владимировну Хлебаеву, школа-интернат 23, Елену Михайловну Жукову, Ольгу Анатольевну Соколову, Марию Анатольевну Цыганову-Авдеенко, учительницу по фортепиано Ирину Ивановну Четверякову, учительницу по импровизации Ирину Николаевну Смирнову, директора музыкальной школы Ларису Евгеньевну Пацанковскую. Ну, еще уж, ребят, извините, это очень много. Давайте так, всех учителей детской музыкальной школы номер 1 имени Синесала. Всех люблю, очень уважаю, пишет Даниил.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: привет своим близким в Ставропольский край. Мамочке Ольге Владимировне, своим доченькам Александре и Елизавете, куме Щербаковой, дорогой подружке Инеске. Всем хорошего настроения, люблю вас. Коллеги, меня поздравляют Федорову Наталью из Мурманска с днем рождения. Желают ей огромного счастья, здоровья, прекрасного настроения. Светлана Евгеньевна передает привет самой обаятельной, восхитительной и неповторимой Виктории Донец. Викуленька, спасибо тебе за твое доброе сердце, за твое пристрастие к моей жизни. Всегда оставайся такой же. Люблю тебя до луны. А также привет моему любимому городу Белгору, пишет Светлана Евгеньевна. Друзья, не забывайте подписывать свои сообщения. Продолжим совсем скоро.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Ван Филичите на Ретро FM, друзья, читаю ваше сообщение. Юля из Москвы передает привет своему любимому мужу. Дорогой мой, я тебя очень сильно люблю, очень жду встреч с тобой. Лиз Генералова из Барнаула передает привет любимому мужу Илье. Приезжай скорее домой, у меня тут блинчики, оладьи с кабачков. Люблю, пишет Лиза. Папа и дед Владимир Владимирович Кадымов из Урюпинска поздравляет сына и внука с их днями рождения. От души всех благ, здоровья, успехов внуку в учебе, успехов в академии, а сыну в его нелегкой работе спасателем.

0: спасибо за твою заботу, терпение, умение поддержать, понять без лишних слов. Мы тебя очень любим и ценим. Маша и Елена передают привет начальнику Сергею Викторовичу Крыштоповичу. Желает ему хорошего дня и отличного настроения.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

14.55, друзья, в столице. Пора заканчивать филичиту на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы. Муж Дмитрий из Москвы поздравляет с юбилеем свою горячо любимую супругу Ирину Евгеньевну Повышеву. Ты самый прекрасный бриллиант в ожерелье людей, которые меня окружают по жизни. Счастья тебе, здоровья, любви, мудрости. Спасибо за все. Люблю, целую, обнимаю, пишет Дмитрий. Кэт поздравляет Галечку Аракину с прекрасным октябрьским днем. Рада работать с такой прекрасной коллегой, великолепной подругой, просто невероятно обаятельной, красивой девушкой. Люблю тебя всем сердцем, пишет Кэт. Максим из Новосибирска передает привет своему лучшему другу Артему, который сейчас едет на машине, слушает Ретро-ФМ, ровной дороги, зеленого света и отличного плейлиста. Еще привет Кате из Томска, солнечной погоды и улыбок. Марина из Краснодара передает привет любимому супругу Сергею. Люблю тебя, будь внимательна на дороге, береги себя, хорошего дня всем водителям. Ну и, наконец, Ирина Полевик из поселка Кача, город Севастополь. Огромный привет своему супругу Дмитрию Полевику. Передает, очень его любит, ценит. Мы отдыхаем, работаем на даче. Всем нашим знакомым тоже привет. Ну что, друзья, на этом оптимистическом на этой оптимистической ноте предлагаю заканчивать сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим читать ваши приветы и поздравления.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: 23 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди Валерий Леонтьев и группа Европа. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Красные кнопки «Быть» — инструмент экстренного оповещения появится в ближайшее время на портале госуслуги. Пользователи смогут отправить сигнал о подозрении на мошенничество крупнейшим банкам, операторам связи и правоохранителям. Те, в свою очередь, оперативно блокировать платежи и переводы. Отмечается, появится на госуслугах и так называемая «зеленая кнопка». Она предназначена для блокировки красной и, соответственно, отмены ограничений со стороны участников антифрод-системы. Минцифры следует усилить защиту учетных записей на портале госуслуги. К этому призвал глава Кабмина Михаил Мишустин. По его словам, порталом пользуются уже 120 миллионов человек, и их данные должны надежно храниться. При этом Мишустин отметил, Россия решает задачу предоставления госуслуг гражданам на самом высоком в мире уровне. Обеспечена возможность получить необходимые документы и выписки без личного визита в то или иное учреждение. Вступление Украины в НАТО не обсуждается. США сосредоточены на том, чтобы добиться завершения конфликта. Об этом заявил глава американского госдепа Марко Рубио. Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что нейтральный статус Украины – одна из целей России, а желание вступить в НАТО – одна из причин продолжающегося конфликта. Ну, кстати, сегодня стало известно, что в Раду внесен законопроект о нейтральном статусе Украины. В Госдуму внесли законопроект о цифровом реестре культурных ценностей. Данные о решениях на вывоз будут автоматически передаваться таможне. А сведения о пропавших и похищенных предметах искусства станут общедоступными. Отмечается, такие реестры будут интересны в первую очередь коллекционерам. По базе можно будет проверить, не числится ли тот или иной предмет в розыске, чтобы ненароком не нарушить закон. Ну и сегодня россияне встретятся с нигерийцами. Товарищеский матч состоится в Нижнем Новгороде. Ожидается порядка 40 тысяч болельщиков. Отмечу, это третья игра в рамках международного окна ФИФА. Сборная России уже одержала победу над командой Ирана 2-0. Затем разгромила команду Намибии 6-0. Ну и добавлю, в окне ФИФА есть неделя и в ноябре, но с кем сыграет сборная России, официально пока неизвестно. И о валюте на этот вторник: доллар 84,93, евро 95 рублей 33 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вот, у вас такое бывало, друзья, заводишь будильник, прямо слезы наворачиваются. Но я вам могу сказать, что появилась возможность вставать с утра пораньше с хорошим настроением. Я имею в виду, конечно же, ее первую смену. На Retro FM завтра с 7 до 11 нас ждут новые игры с классными призами, тема для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова, Рит Субботина, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Спонсор прогноза — сеть салонов сотовой связи 21 век. Во Владикавказе облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
8: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Объявление на Retro FM.
11: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 20.

0: Мужчина не очень понимает, почему они все-таки вместе. Всегда вместе. Это Рик Эсли на Retro FM в 15.35. А уже совсем скоро у нас Group Man at Work, Доктор Албан и Бит Квартет Секрет.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28-90-58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: согласитесь, друзья, когда ты говоришь жене, что задержишься на работе, она спрашивает, тебя гарантируешь, это как-то, мягко говоря, напрягает. Но, видимо, такого у этих ребят не случается, потому что они всегда на работе. Собственно, их коллектив так и называется. Мужчины на работе. Man at Work на Ретро FM в 15:49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас Джо Дассен и Владимир Пресняков.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак» от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Jackcar.ru». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро FM. Впереди Пэтти Райан, Наутилус Помпилиус и Сандра.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Во Владикавказе перенесли плановую проверку муниципальной системы оповещения населения с 7 на 9 октября. Как сообщает администрация города, в эту пятницу в 10:40 прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением электросирены громкоговорителей. Также будет проведен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Строительство дороги от Горной Сынибы до Кармадона протяженностью более 2,5 километров планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Сейчас дорожники монтируют пролетные строения двух переправ. На мосту через реку Кауридон уже готовы все 5 опор. Его длина составит почти 80 метров. Также начался монтаж пролетов на мосту через реку Геналдон протяженностью более 60 метров. Параллельно специалисты укрепляют горные склоны, расширяют основания дороги и возводят защитные сооружения от оползней и камнепадов. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Спрос на посуточную аренду квартир в Северной Осетии этой осенью вырос на 6%. Такие данные приводит сервис «Авито путешествия». Чаще всего туристы выбирают квартиры для отдыха вдвоем на 2-3 дня. В среднем жилье бронируют за 18 дней до поездки. Стоимость аренды от 3000 рублей за ночь. Также Северная Осетия стала самым спонтанным направлением для бронирования загородного жилья среди горных курортов страны. Дома здесь снимают в среднем за 24 дня до заезда. Для сравнения, поездки в Дагестан на Ставрополье планируют почти за 1,5 месяца. Роман Батыршин назначен первым зампредом правительства Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Миняйло. Батыршин ранее занимал должность заместителя губернатора Запорожской области. В Северной Осетии он будет курировать работу Минимущества, МинЖКХ, Минприроды, аппарат мировых судей и ЗАГСа. Осенний месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению проходит в Северной Осетии. Как сообщает Минприроды Республики, мероприятие охватывает все муниципальные образования. В населенных пунктах убирают общественные пространства, дворы, парки и прибрежные зоны, ликвидируют стихийные свалки, очищают дороги и газоны от листвы и сухих веток. Также высаживают деревья и кустарники, обновляют цветники. К работам привлекают коммунальные службы, организации, волонтеров и жителей республики. Подробная информация в официальных пабликах районных администраций. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 93 копейки. Курс евро 95 рублей 33 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка всем отличного дня.

0: знаете, на месте идеальной жены я бы скачал эту композицию и ставил бы ее каждый раз, провожая мужа на работу. Это и настроение создает соответствующее, а если уж постараться, то, знаете, можно и так всплакнуть, дескать, буду скучать, возвращайся скорее. Ведь вам, девушки, ничего же не стоит это делать, да? А мужу приятно, поверьте. Это мелодия из фильма «Цыган» в 16.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Константин Никольский и группа «Джой».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: капитаном Венесуэлы?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Книжный рейв. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц.
4: Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
6: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
9: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
10: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Знаете, уже который день выдавливаю зубную пасту из пустого тюбика, и всегда приходит одна и та же мысль в голову. Вот жаль, что с кошельком так же нельзя. Согласитесь, друзья. А вот любимая музыка у нас вообще безлимитна в эфире. И причем круглосуточно уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Hathaway, Михаил Боярский и Донна Саммер в Москве 16 часов и 34 минуты.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Коопрель и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года. Только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве 17.00. Самоцветы и Пола Абдул ждут нас далее через пару минут здесь, на Ретро FM. Самые последние новости готов нам рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Уголовное дело об использовании заведомо подложного документа возбуждено из-за поддельного паспорта качества на одну из серий вакцины для животных «Мультикан-8». Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Поддельный паспорт качества частной компании-изготовителя был размещен в электронной информационной системе при вводе препарата в оборот. Жалобы на побочные реакции и гибель собак после введения вакцины стали появляться в августе, а в середине сентября Россельхознадзор выявил в 20-й серии смертельный для животных вирус болезни и обязал Ветбиохим вывести ее из оборота и уничтожить. Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова считает, что за биометрией будущее. По ее мнению, это самый защищенный способ идентификации. Выступая на форуме финтех, она отметила, что развитие биометрических сервисов связано с собственными страхами граждан сдавать биометрию, и подчеркнула, что это самый защищенный способ идентификации, а также удобный. По ее словам, появляется все больше сервисов, позволяющих получать услуги с использованием биометрии. Федеральная служба судебных приставов рассказала о применении автоматизированных систем для поиска автомобилей должников на дорогах. Сотрудники используют мобильные аппаратно-программные комплексы, позволяющие в автоматическом режиме распознавать транспортные средства должников, потоки движения и информировать судебного пристава-исполнителя. Видеокамера устанавливается на обочине, сканирует номер в потоке и проверяет их по базе данных ФССП. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе поездки в Приморский край сообщил, что врач первичного звена получает на селе социальную выплату 50 тысяч рублей, а медсестры – до 30 тысяч рублей. Он отметил, что поток медицинских работников увеличился. Министр также ознакомился с работой медучреждений здравоохранения, пообщался с пациентами и медработниками и вручил ведомственные награды. И кот по кличке Филипп спас хозяев при пожаре в квартире дома в Калининском районе Санкт-Петербурга. Он разбудил хозяев, толкая их мордочкой. Жители пояснили, что в розетке взорвался переходник, в который включили слишком много бытовых приборов. Владелица кота рассказала, что тот вел себя как сторожевой кот. Пожар потушили через 15 минут после заявки. Огонь распространился на площади 2 квадратных метров, а кот заслуженно стал героем соцсетей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 93 копейки. Евро на отметке 95 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят некоторые доктора, в древности люди болели гораздо меньше, примерно раз в жизни. Кстати, всех докторов, в одном из которых только что пела группа Modern Talking, с прошедшим накануне Международным днем врача. 17:20, время московское. Впереди у нас на Ретро-ФМ Deep Purple, Женя Белоусов и Мэгги Рейли. Меня зовут Олег Орлов, всем приятного вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
5: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Smoke on the Water, тот самый дым над водой. Группа Deep Purple устроила нам на Retro FM дымовую завесу в 17:35 по Москве. Ну а далее ясности нашему дальнейшему вечернему эфиру добавят лучшие хиты трио Рики Повери, Шер и группа Мираж. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
2: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: килограмм пасты, и ты уже любишь весь мир. Для любителей итальянской музыки трио Рики и Повери на Red FM 17:49 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. Далее Энди Уильямс и Юрий Антонов.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека-Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана-Про».
2: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
4: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Признавайтесь, у вас

0: цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Настраиваемся на бодрое начало нового музыкального часа под мелодию служебного романа и Сиси Кетч. 6 вечера в Москве.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Во Владикавказе перенесли плановую проверку муниципальной системы оповещения населения с 7 на 9 октября. Как сообщает администрация города, в эту пятницу в 10:40 прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением электросирен и громкоговорителей. Также будет проведен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Строительство дороги от Горной Сынебы до Кармадона протяженностью более 2,5 километров планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Сейчас дорожники монтируют пролетные строения 2 переправ. На мосту через реку Кауридон уже готовы все 5 опор. Его длина составит почти 80 метров. Также начался монтаж пролетов на мосту через реку Геналдон протяженностью более 60 метров. Параллельно специалисты укрепляют горные склоны, расширяют основание дороги и возводят защитные сооружения от оползней и камнепадов. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Спрос на посуточную аренду квартир в Северной Осетии этой осенью вырос на 6%. Такие данные приводит сервис «Авито путешествия». Чаще всего туристы выбирают квартиры для отдыха вдвоем на 2-3 дня. В среднем жилье бронируют за 18 дней до поездки. Стоимость аренды от 3000 рублей за ночь. Также Северная Осетия стала самым спонтанным направлением для бронирования загородного жилья среди горных курортов страны. Дома здесь снимают в среднем за 24 дня до заезда. Для сравнения, поездки в Дагестан на Ставрополье планируют почти за 1,5 месяца. Роман Батыршин назначен первым зампредом правительства Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Миняйло. Батыршин ранее занимал должность заместителя губернатора Запорожской области. В Северной Осетии он будет курировать работу Минимущества, МинЖКХ, Минприроды, аппарат мировых судей и ЗАГСа. Осенний месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению проходит в Северной Осетии. Как сообщает Минприроды Республики, мероприятие охватывает все муниципальные образования. В населенных пунктах убирают общественные пространства, дворы, парки и прибрежные зоны, ликвидируют стихийные свалки, очищают дороги и газоны от листвы и сухих веток. Также высаживают деревья и кустарники, обновляют цветники. К работам привлекают коммунальные службы, организации, волонтеров и жителей республики. Подробная информация в официальных пабликах районных администраций. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 93 копейки. Курс евро 95 рублей 33 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: душа.
1: Если воспитанные люди могут порой напоминать дрессированных животных, то невоспитанные – диких. Каких только диких животных мы порой напоминаем утром, когда не высыпаемся. А каково это – просыпаться на позитиве? Не даст забыть первая смена. В компании нашего утреннего шоу любой будний день всегда начинается весело и бодро. С 7 до 11. На Ретро-ФМ отличная музыка, игры с крутыми призами, тема для обсуждения, свежие новости и шутки ведущих Саши Светлова и Риты Субботиной. Все это подарит вам отличное настроение. Не проспите. Завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена».
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 10 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Ветер северо-восточный.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: вопрос «How do you do?» и «Как дела?», что звучит в этой песне, проще ответить «нормально» и услышать в ответ «ясно», чем рассказать все и услышать «понятно». Группа «Роксет» на Ретро-ФМ через 3 минутки над нашим вечерним настроением хорошенько поработают Роберт Майлз, группа «Комбинация» и Демис Руссос. 18:34. Время московское.
1: Реклама.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lamcolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: классная, добрая, приятная песня, которую написали три автора. Американцы Билли Стейнберг, Рик Нолс и аргентинка Мари Клэр Дюбальда тоже приложила сюда руку. Первая эту песню записала польская певица Эдита Гурняк, а всемирную известность она приобрела чуть позже, в октябре 96 года, благодаря танцевальному каверу итальянца Бретта Майлза, его меланхоличному дримхаусу и мягкому вокалу британской певицы Марии Нейлер. Любопытно, что изначально в дебютный альбом Роберта Майлза этот трек даже не вошел, но из-за огромного успеха сингла, особенно на американском рынке, его позже добавили в переиздание его пластинки. 18:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера под классную музыку, под музыку Retro FM.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12

0: необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках сети «Аптека Апель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Первое правило «Хавей ЛФ-7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавей ЛФ-7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указано максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл» 7026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 12+.
6: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Все вечера в Москве. Готовимся подпевать группе Eurythmics и Жене Белоусову на Retro FM в начале нового музыкального часа. Конечно же, послушаем новости Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные меры защиты учетных записей пользователей портала госуслуг. Выступая на форуме «Цифровые решения», премьер-министр заявил, что данные граждан должны надежно храниться и надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или восстановления доступа к ней. Он напомнил, что ранее были приняты законы о противодействии кибермошенничеству, благодаря чему количество таких преступлений за 8 месяцев снизилось почти на треть. Суд оштрафовал Google за отказ удалять заблокированное в России приложение. По итогу компании был назначен административный штраф в размере 3 800 000 рублей. Как следует из материалов дела, оглашенных в ходе заседания, основанием для наказания стало не удаление из магазина Google Play приложения, доступ к которому на территории России заблокирован. Это не первый подобный штраф для компании. Ранее российские суды уже неоднократно привлекали Google к ответственности за неудаление запрещенного контента. Некоторым российским компаниям прогнозируют рост нехватки рабочих. По оценке одной из консалтинговых фирм, дефицит рабочих в России в ближайшие годы продолжит стремительно расти и к 30-му году увеличится с нынешнего 1 000 000 человек до 2 600 000. Если в 2024 году рабочие закрывали 95,9% потребностей экономики, то к концу десятилетия этот показатель может сократиться до 89,5%. При этом негативная тенденция будет достигнута большей частью за счет предложения, поскольку потребность в рабочих вырастает всего на 450 тысяч человек. Эксперты по кибербезопасности предупредили о мошеннической схеме с криптовалютой. Человеку сообщают о якобы крупном наследстве за границей, а затем предлагают перевести криптовалюту за оформление документов, банковскую гарантию или прохождение валютного контроля. При этом каждый новый платеж представляют как последний этап перед получением денег. По словам экспертов, расчет строится на том, что у человека есть законный повод ждать деньги из-за рубежа, а криптовалюту преподносит как единственный доступный способ получить то, что якобы принадлежит ему по праву. И осенью 32% россиян чаще чувствуют усталость, снижение энергии и желание замедлиться. Еще 31% говорят, что переход на холодный сезон дается им непросто, но со временем состояние нормализуется. Главным осенним изменением 40% участников опроса назвали желание больше спать и сложности с утренним подъемом. 27% стали реже выходить из дома и меньше общаться. 18% заметили снижение энергии для работы и повседневных дел. 15% наблюдают проблемы с концентрацией. При этом для 20% осень, наоборот, становится временем дополнительной энергии и мотивации. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 85 рублей и 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если понедельник день тяжелый, то вторник его не менее вредный брат-близнец. Как шутили еще в советское время в некоторых трудовых коллективах, всего лишь второй день рабочей недели, а чувство, как будто отпахал всю пятилетку за два дня. И уже заслужил себе внеплановый отпуск. Две осенние птицы невольно заставила нас помечтать о нем. Ну, согласитесь, очень приятная картина всплывает в воображении при прослушивании этой песни. Впереди у нас на Ретро FM группа «Браво» и «Модерн Токинг». В Москве 19:19. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америки и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Пошла муха на базар и купила самовар.

0: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
1: Спонсор прогноза — сеть салонов сотовой связи 21 век. Ночью во Владикавказе будет около 10 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Ветер северо-восточный.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
0: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: идеальная работа должна быть такой, чтобы больше уставать по дороге на нее, чем во время самих трудов. Хотя есть такие профессии, которые требуют очень больших энергозатрат. Но даже усталость от работы носит исключительно приятный характер, если работа любимая. Взять, к примеру, профессию музыканта. Группа Бонни М бодрит нас в 19:34 по московскому времени. Через несколько минут дождемся новой порции лучших музыкальных хитов. Нам споют и сыграют Милен Фармер, Гарри Мур и группа «Зодиак».
1: Реклама.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Как пошутил кто-то из известных людей, прожив неделю в Париже, я как нельзя лучше понял Францию. Прожив в ней 3 года, эту страну теперь я совершенно не понимаю. А Retro FM приветствует всех, кто понимает язык музыки. Кстати, перевода-то не требующий. Лучшая музыка последних 10 лет для вас, друзья. Здесь, на Retro FM под занавес. Этого музыкального часа еще послушаем Адриана Челентана и Юру Шатунова. 19:48. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelente J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelente J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelenterus.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Ретро

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: 8 вечера в столице. Далее ждем Наталью Ветлицкую в дуэте с Сергеем Мазаевым и Стиви Вандера на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Во Владикавказе перенесли плановую проверку муниципальной системы оповещения населения с 7 на 9 октября. Как сообщает администрация города, в эту пятницу в 10:40 прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением электросирен и громкоговорителей. Также будет проведен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Строительство дороги от Горной Сынибы до Кармадона протяженностью более 2,5 километров планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Сейчас дорожники монтируют пролетные строения двух переправ. На мосту через реку Кауридон уже готовы все 5 опор. Его длина составит почти 80 метров. Также начался монтаж пролетов на мосту через реку Геналдон протяженностью более 60 метров. Параллельно специалисты укрепляют горные склоны, расширяют основания дороги и возводят защитные сооружения от оползней и камнепадов. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Спрос на посуточную аренду квартир в Северной Осетии этой осенью вырос на 6%. Такие данные приводит сервис «Авито путешествия». Чаще всего туристы выбирают квартиры для отдыха вдвоем на 2-3 дня. В среднем жилье бронируют за 18 дней до поездки. Стоимость аренды от 3000 рублей за ночь. Также Северная Осетия стала самым спонтанным направлением для бронирования загородного жилья среди горных курортов страны. Дома здесь снимают в среднем за 24 дня до заезда. Для сравнения, поездки в Дагестан на Ставрополье планируют почти за 1,5 месяца. Роман Батыршин назначен первым зампредом правительства Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Миняйло. Батыршин ранее занимал должность заместителя губернатора Запорожской области. В Северной Осетии он будет курировать работу Минимущества, МинЖКХ, Минприроды, аппарат мировых судей и ЗАГСа. Осенний месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению проходит в Северной Осетии. Как сообщает Минприроды Республики, мероприятие охватывает все муниципальные образования. В населенных пунктах убирают общественные пространства, дворы, парки и прибрежные зоны, ликвидируют стихийные свалки, очищают дороги и газоны от листвы и сухих веток. Также высаживают деревья и кустарники, обновляют цветники. К работам привлекают коммунальные службы, организации, волонтеров и жителей республики. Подробная информация в официальных пабликах районных администраций. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 93 копейки. Курс евро 95 рублей 33 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если вы, друзья, хотите жить по-новому, не обязательно начинать новую жизнь в понедельник. Для этого прекрасно подойдет любой день. Сегодняшний вторник не исключение. Главное – поймать правильное настроение, перестать уже, наконец, выбирать одно и то же. Ведь мир богат разнообразием, в нем столько много дорог. Так что вперед из песни. Юрий Антонов на Ретро-ФМ, ну а далее через несколько минут нас взбодрят Sugar Babes, Синие птицы и Сиси Кеч. 20 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
5: Объявление на Ретро-ФМ.
6: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
5: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: товарищи мужчины. Знающие женщины не советуют нам искать ту самую единственную и неповторимую по клубам и барам. Та самая на работе вкалывает. Вот откуда ее надо забирать с собой скорее и увозить за 100 морей. И уж потом можно сводить ее в клуб или бар, просто чтобы она могла развеяться. Как делает героиня этой песни, например. Sugar Babes на Retro FM, далее блюсистам группа Браво Жанна Агузарова и Мерлин Монро с песней из фильма «В джазе только девушки».
1: Реклама.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед – вкуснятина.
6: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть!
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Спасибо Дитру Болину за эту приятную мелодию, которая способствует отдыху души. А любителей отдыхать в танце под музыку, что льется из ваших радиоприемников, каждый день с 9 вечера и до полуночи в нашем эфире уже ждет вечеринка Ретро-ФМ. Над танцевальными суперхитами готовится поколдовать Тимур Соколов. Чтобы свести их в уникальном миксе, будет очень весело и зажигательно. Я Олег Орлов. Вам, друзья, это обещаю. Еще желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра. В Москве без 12 минут 9.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
5: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года. Только покупки в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Yeah!

0: бы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Кто-то отлично рисует, как в песне Painter Man от Bonnie M. Ну а кто-то шикарно танцует, как мы с вами каждый день с 21 до полуночи здесь, на вечеринке Retro FM. Далее в нашем уникальном танцевальном миксе Таня Буланова, Беллини и Шура. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи, как всегда, танцую вместе с вами.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 620000. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

значит, что пришло наше с вами время. Время танцев и любви на вечеринке Ретро-ФМ. Татьяна Буланова только что, далее Сиси Кетч и Андрей Губин. Всем ценителям классной танцевальной музыки пламенный привет. Зажигаем дальше.

0: Ну, наверное, хорошо танцевал, за это и полюбила. Ведь не зря говорят, кто как танцует, тот так и любит, если вы понимаете, о чем я. Татьяна Овсиенко засветилась на вечеринке Retro FM. Далее в нашем танцевальном миксе Мираж и Сабрина. Чуть раньше London Boys. Танцуем дальше.
1: Реклама.

пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

называется «Base» в нашем танцевальном миксе. Живом танцевальном миксе, прошу заметить. Свожу тут для вас в треке в реальном времени и тоже говорю вам «Вулеву танцы». Давайте танцевать, а иначе для чего все это? Далее здесь Андрей Губин, Аква, меня зовут Тимур Соколов. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

Again. Вот и снова я. Так называется этот супер-турбо-гидро-мега-ультра-хит от шведского викинга танцевальной музыки по имени Type. Ну, а я снова в эфире для того, чтобы напомнить всем и каждому. Это вечеринка Retro FM. Здесь мы танцуем до полуночи под лучшие хиты, проверенные не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов за пультом. Впереди Богдан, Титомир и Атаван. Зажигаем дальше.

Но зачем спорить? Зачем ссориться? Да, если можно мечтать и танцевать, чем мы и занимаемся, и планируем еще часок этому приятному занятию посвятить. Я имею в виду танцам под живой микс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Адриана Челентана, Иванушки в этом часе. Ну а дальше продолжение вечеринки. Никуда не уходите, все только начинается.

Еще одни легенды танцевальной музыки X-Mode и DJ Neil на вечеринке Retro FM с их визиткой в мире животных. Танцевальный диско-марафон «Ваша колонка» продолжается. Дарья Нэнси и Татьяна Буланова продолжаем зажигать под лучшие танцевальные хиты в режиме нон-стоп. 23:20 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный.

Мне кажется, нет в России человека, который хотя бы раз в жизни не подпевал этой песни, ну или даже не горевал под нее об ушедшей любви. Нэнси, чистый лист на Ретро FM. Абсолютный хит всех наших вечеринок. И таких хитов, друзья, у нас еще очень много. Secret Service, Валерий Старсон 45. Все это здесь совсем скоро.

хитом Long Train Running на вечеринке Retro FM, которая завершается. И в финальной ее части слышим бразильца Карапичо и Диму Маликова еще. Ну и все на сегодня, друзья. Я, Тимур Соколов, буду ждать вас уже в новом часе и уже в среду.

0: I'll meet you at midnight, Smokey, на Retro FM. Вот мы с вами снова встретились, друзья, но уже в новом календарном дне. 7 октября, среда. Начинает свой разбег под лучшие хиты Retro FM. Алексей Глызин у нас на очереди. Про поздний вечер в Сорренто. Послушаем уже совсем скоро. Тимур Соколов у микрофона. Доброй ночи.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Да, иногда ночные мысли действительно не дают нам покоя. Прямо как в песне Kim Wilde «You keep me hanging on», о которой мы с вами только что имели счастье слышать и слушать. Но в то же самое время, друзья, ночь — это идеальное время для того, чтобы разложить все по полочкам в своей голове и разобраться в своих хотелках и чувствах. Что касается музыкальных хотелок, то постараюсь удовлетворить все ваши предпочтения в этом плане. Валерий Леонтьев, Мэйвуд и Тони Брэкстон. Вот такая у нас компания впереди. На мой взгляд, неплохая.

0: началу дня несет нас дельтаплан Валерия Леонтьева. В самый разгар этой прекрасной осенней ночи. Продолжим ее в компании двух легенд Майкла Джексона и Адриана Челентано, которые зафиналят очередной музыкальный час на Ретро FM.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

каждую ночь перед сном нужно ложиться спать с мыслью о том, что жизнь прекрасна, и тогда она действительно таковой будет. Мысли, друзья, как известно, материальны, поэтому думаем только о хорошем, окружаем себя приятными людьми и слушаем только лучшую музыку. Группа «Самоцвет» и Брайан Адамс 100% попадают под эту формулировку, а значит, появится здесь через пару минут. Час 20 уже в Москве, Тимур Соколов с вами. Всем мой пламенный ночной привет.

Holiday, Madonna на Retro-FM. До каникул, именуемых во взрослой жизни выходными, у нас еще целых три дня, но среда, как известно, ближе всего по настроению к пятнице, так что ловим этот вайб, как сейчас говорят, и наслаждаемся жизнью и этой прекрасной ночью, несмотря на разгар рабочей недели. Если в бейсе группа Мираж у нас впереди, час 35 уже в столице. Всем привет!

0: I saw the sign. Я увидела знак. Поет группа SOBase. Ну и для меня эта песня тоже знак, друзья. Знак того, что пора завершать свой эфир. Тем более, что уже подошел Илья Глебов и готов присоединиться к вам. Меня зовут Тимур Соколов. Я с вами прощаюсь. Напоследок поставлю еще Рики и Повери и веселые ребята. Пока.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой. We'll be right back.

0: 2.20 в столице. Хей-хоп. Дальше на Ретро-ФМ Константин Никольский, Моден Токен, Наутилус Помпилиус. Меня зовут Илья Глебов. Таким вот резвым аллюром мы и двигаемся в ночи, друзья.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Мартин Никольский, совершенно распрекрасная песня про, ну, мечты. Потому что что ж такое наши мечты, как не птицы белые наши. 2:35 в столице, дальше на Ретро-ФМ Крис Кельми, Аха и Бритни. Через 3 минуты.

не знаю, вы на бульваре Рос сейчас находитесь или на бульваре Гладиолусов. Это все равно. Главное, что скуки нет. Главное, что у нас на Ретро FM любимая музыка. Фредди Меркьюри, Джо Дассен через 3 минуты. 2:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!